0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Скаты – это древнейшие хрящевые рыбы, ближайшие родственники акул, которые в процессе эволюции буквально расплющились, превратив свои плавники в крылья. Сегодня скаты. Скаты обитают во всех океанах Земли, даже в Арктике и Антарктике. Более того, бывают речные скаты, которые приспособились к пресной воде. Разброс размеров скатов колоссален. Самый маленький индийский электрический скат имеет в длину всего 10 сантиметров и весит около 500 граммов. Размер крыльев гигантской манты морского дьявола достигает 9 метров, а вес 3 тонн. Мелкие прибрежные скаты живут 7-10 лет, гигантские манты – 40-50 лет. Органы вдоха скатов расположены на голове за глазами, поскольку скаты проводят большую часть времени на дне, зарывшись в песок, из-за чего их жабры полностью заблокированы. Скаты обладают шестым чувством – электроцепцией. Они улавливают электрические поля живых организмов и способны обнаружить сердцебиение или движение мышц, зарытые глубоко в песок рыбы или креветки. Электрические скаты способны генерировать разряды напряжением до 220 вольт и силой тока до 8 ампера. В Древней Греции этих скатов прикладывали к головам пациентов для лечения хронической мигрени. Крупные скаты-мобулы выпрыгивают из воды на высоту до 3 метров. Причины этого поведения до сих пор точно не ясны. Гигантские манты обладают самым большим мозгом по отношению к массе тела среди всех рыб на планете. Манты способны узнавать себя в зеркале, подолгу разглядывая белые метки на своем теле. Кожа многих скатов покрыта острыми чешуйками с прочным эмалевым покрытием. В Японии высушенная кожа ската, самегава, ценилась на вес золота. Ею обтягивали рукояти самурайских мечей, катан, так как ее шероховатая текстура гарантировала, что оружие никогда, ни при каких обстоятельствах, не выскользнет из ладони. И что на первом месте? У скатов нет костей. Их каркас состоит из эластичного хряща, покрытого миллионами микроскопических шестиугольных плиток кальция. Эта структура называется тессерае, практически как тессеракт, сияющий куб в мстителях, который служит защитным контейнером для камня пространства.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 17 июля – Всемирный день эмодзи. Праздник появился в 2014 году. Эмодзи или эмоджи придумали в Японии еще в конце 90-х. «Э» значит «картинка», а «модзи» – «знак». Японский программист Сигитака Курита нарисовал 176 пиктограмм графических смайликов для зарождающейся мобильной интернет-сети одного из японских операторов. Объем сообщений был небольшим, а 250 знаков, и эмодзи стали настоящей палочкой-выручалочкой. Чуть позже картинки-знаки заметил француз Николя Лауфрани и стал экспериментировать с японскими эмодзи. Он создал знаменитые желтые значки и словарь эмотиконов. Придумал категории от эмоций до национальных флагов. Сейчас именно Лауфрани владеет авторскими правами на любые изображения смайлика. В массовую культуру эмодзи привела компания Apple. В середине 2000-х внедрила их в свою операционную систему и сделала ставку на общение в соцсетях. В сетях с помощью смайликов.
1: Новости со всего света для слушателей старше 12 лет.
4: В Египте обнаружили 18 неизвестных ранее гробниц. Находка археологов располагалась на территории современного курорта Эль-Аламейн. Это на берегу Средиземного моря, примерно в сотни километров к западу от Александрии. Ученые предполагают, что гробницы относятся или к периоду правления династии Птоломеев, то есть с 305 по 30 годы до нашей эры, или к следующими за ними периоду Римской империи до 395 года нашей эры. Находка оказалась богатой на артефакты. артефакты. Например, среди прочего, ученые обнаружили в гробницах 24 золотых языка. Они, предположительно, были символическими погребальными амулетами. Дело в том, что именно в указанные периоды древние египтяне вставляли мумиям в рты золотые языки. Они считали этот металл плотью богов и верили, что именно этот амулет способен помочь умершим общаться с высшими силами в загробной жизни. Правда, самих мумий в гробницах не оказалось. Ученые нашли лишь два человеческих скелета. И пока непонятно, подвергались ли они процессу мумификации.
5: Здравствуйте. Самыми необычными шпаргалками на прошедших ЕГЭ стали брошь-камера, а также телефон и обычные бумажные заметки, замаскированные в обертке от шоколада. По данным главы ведомства Анзора Музаева, с ЕГЭ в основной период сдачи было удалено 917 участников. Также по данным итогов ЕГЭ, машинное зрение выявило более 3000 нарушений во время экзамена. Они относились к категориям шпаргалки, средства связи и вынос контрольно-измерительных материалов, пишет агентство ТАСС. Синоптики и спасатели снова продлили штормовое предупреждение для Свердловской области. Ливни и очень сильные дожди продолжатся в некоторых районах региона в субботу и воскресенье. Первым на себя очередной фронт примет север Свердловской области. Здесь дожди пройдут ночью 18 июля. Днем в субботу на юге области местами сильный, в горах очень сильный ливень, сказано в сообщении синоптиков. В воскресенье 19 июля ливни обещают отдельным районам. На большей части территории Среднего Урала будет преимущественно без осадков, сообщает Уральский гидрометцентр. Парк Маяковского в субботу станет главной футбольной площадкой Екатеринбурга. Здесь пройдет Урал Футбол Фест. Активности, игровые и фотозоны начнут принимать посетителей с 12 часов. В 12:25 по ЦПКО пройдет парад болельщиков, а в 13:00 запланировано официальное открытие фестиваля. Еще спустя час игроки футбольного Урала выйдут к поклонникам команды на большую автограф-сессию. Футбольной знаменитостью, приглашенной на Урал Футбол Фест в этом году, стал Федор Смолов. Паблик-ток с ним стартует в 16:00. В Таиланде задержали россиян, подозреваемых в фиктивных сделках с недвижимостью. Стоимость объектов превышает 150 миллионов долларов. Как пишет Коммерсант, россияне обошли запреты в стране на владение земельными участками, а также пренебрегли ограничениями на отдельные виды предпринимательства. Внимание полиции привлекла реклама жилого комплекса, который называется «Русская деревня». Власти Италии приняли закон против преемственности в мафии. По данным издания Guardian, специальная государственная программа предоставляет право детям и другим родным членов мафиозных кланов начать новую жизнь в другом городе и даже получив новое удостоверение личности. Правительство Италии таким образом пытается искоренить проблемы передачи криминального бизнеса по наследству. Авторы документа считают, что этот опыт может быть применен также в странах, где действуют влиятельные семейные мафиозные группировки, наркокартели и другие преступные организации. Официальный доллар на выходные 78.40, евро 89.90.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Похоже, приходит конец монополии китайских автобрендов на ремонт. Госдума одобрила важные поправки к закону о защите прав потребителей, которые обяжут автопроизводителей передавать независимым сервисам техническую документацию. Речь идет о сервисных мануалах, схемах и кодах доступа к программному обеспечению. Обязанность действует в течение всего срока службы товара, а если он не установлен, в течение 10 лет со дня продажи потребителю или с момента снятия с производства. Раньше европейские, японские и корейские марки предоставляли эти данные добровольно в рамках своей коммерческой практики. Однако китайские концерны мануалы сторонним СТО принципиально не передают, из-за чего сложный ремонт вне дилерской сети стал почти невозможен. Иногда доходит до абсурда. В обычном сервисе машине могут без проблем заменить разбитую фару или лобовое стекло, но автомобиль отказывается ехать, выдавая ошибку. Мнение экспертов. Закон должен вернуть на рынок здоровую конкуренцию и снизить цены на обслуживание. Но у отрасли остаются вопросы к механизмам контроля. Пока не ясно, как именно государство будет принуждать зарубежные компании открывать доступ к закрытым базам. Новые правила должны вступить в силу с 1 марта 2027.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 17 июля 1982-го журналист Василий Песков впервые посетил таежный тупик, хижину семьи сибирских отшельников Лыковых. Журналисту рассказал о них красноярский краевед Николай Журавлев, а тот узнал от геологов. Летом 78-го пилоты вели разведку железорудных залежей верховья реки Абакан в безлюдной тайге в Хакасии. И вдруг на склоне горы увидели огород. До ближайшего селения вниз по реке было 250 километров и ни одной дороги. Супруги старообрядцы ушли в тайгу более 40 лет назад. Родили 4 детей, жили автономно, огонь добывали кресалом, жгли лучи. Летом ходили босые, зимой в обуви из бересты. Выращивали картошку, лук, репу, горох и рожь, а из конопли ткали и шили одежду. Не знали ни соли, ни хлеба. Когда Лыковых нашли геологи, их было 5, пожилой отец, 2 дочери и 2 сына. Но журналист Песков застал только 2, отца и младшую дочь Агафью. Остальные скоропостижно умерли. В 88-м и Агафья осталась одна, она так и живет в тайге. В 2021-м первым ей построил новый дом бизнесмен и благотворитель Олег Дерипаска.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Первые изображения железного человека продали за рекордную сумму в 3 миллиона 875 тысяч долларов. Речь идет об оригинальном рисунке художника Дона Хека из комикса Marvel за март 63-го. Подобные раритетные иллюстрации сегодня встречаются редко, именно поэтому и вызывают такой ажиотаж. Лот действительно оказался весьма конкурентным. Сразу 6 участников аукциона продолжали повышать цену даже после того, как она перевалила за 3 миллиона долларов. И в итоге «Железный человек» стал самым дорогим произведением комиксного искусства. Его предшественник – «Человек-паук в черном костюме». Рисунок был опубликован в 1984-м, на нем и этот супергерой был представлен впервые. 4 года назад иллюстрацию купили также на аукционе за 3 миллиона 360 тысяч долларов. Но «Железный человек» оказался дороже.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Слово «электромотоцикл» звучит еще не так привычно, как «электромобиль». Но все больше брендов выпускают двухколесные, работающие на электричестве. Речь не про велосипеды с моторчиком для доставки еды, а про полноценные байки, на которых не стыдно показаться на шоссе. И вот у Honda сошел с конвейера первый серийный электромотоцикл WN7. Визуально он отличается ретро-стилем и выглядит довольно элегантно, с квадратными фарами и без ветроотражателя. Аккумуляторный блок, расположенный в раме, сразу отличает его от типичного бензинового мотоцикла. Вес у электробайка достаточно большой, 217 килограммов. Максимальная скорость ограничена всего 129 км в час, но до 60 он пуляет почти мгновенно. А чтобы случайно не рвануть на парковке, есть режим пешеходной скорости. Honda сразу развязала ценовую войну с легендарным Харлеем, точнее, с его с электрическим суббрендом LifeWire. Американцы долго пытались продавать свои электробайки по цене премиального кроссовера, но рынок их приземлил. Пришлось снизить цену вдвое. Впрочем, Honda и Harley воевать не только друг с другом. В массовом сегменте уже прочно прописались китайские бренды, такие как Yideo и Super Soco.

0: Через несколько минут на радио «Сия» продолжит звучать музыка, а сейчас информационно-познавательный блок.
1: Информация предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Скаты – это древнейшие хрящевые рыбы, ближайшие родственники акул, которые в процессе эволюции буквально расплющились, превратив свои плавники в крылья. Сегодня скаты. Скаты обитают во всех океанах Земли, даже в Арктике и Антарктике. Более того, бывают речные скаты, которые приспособились к пресной воде. Разброс размеров скатов колоссален. Самый маленький индийский электрический скат имеет в длину всего 10 сантиметров и весит около 500 граммов. Размер крыльев гигантской манты морского дьявола достигает 9 метров, а вес 3 тонн. Мелкие прибрежные скаты живут 7-10 лет, гигантские манты – 40-50 лет. Органы вдоха скатов расположены на голове за глазами, поскольку скаты проводят большую часть времени на дне, зарывшись в песок, из-за чего их жабры полностью заблокированы. Скаты обладают шестым чувством – электроцепцией. Они улавливают электрические поля живых организмов и способны обнаружить сердцебиение или движение мышц, зарытые глубоко в песок рыбы или креветки. Электрические скаты способны генерировать разряды напряжением до 220 вольт и силой тока до 8 ампера. В Древней Греции этих скатов прикладывали к головам пациентов для лечения хронической мигрени. Крупные скаты-мобулы выпрыгивают из воды на высоту до 3 метров. Причины этого поведения до сих пор точно не ясны. Гигантские манты обладают самым большим мозгом по отношению к массе тела среди всех рыб на планете. Манты способны узнавать себя в зеркале, подолгу разглядывая белые метки на своем теле. Кожа многих скатов покрыта острыми чешуйками с прочным эмалевым покрытием. В Японии высушенная кожа ската самегава ценилась на вес золота. Ее обтягивали рукояти самурайских мечей – катанов, так как ее шероховатая текстура гарантировала, что оружие никогда, ни при каких обстоятельствах, не выскользнет из ладони. И что на первом месте? У скатов нет костей. Их каркас состоит из эластичного хряща, покрытого миллионами микроскопических шестиугольных плиток кальция. Эта структура называется тессерае, практически как тессеракт, сияющий куб в «Мстителях», который служит защитным контейнером для камня пространства.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 17 июля – Всемирный день эмодзи. Праздник появился в 2014 году. Эмодзи или эмоджи придумали в Японии еще в конце 90-х. «Э» значит «картинка», а «модзи» – «знак». Японский программист Сигетака Курита нарисовал 176 пиктограмм графических смайликов для зарождающейся мобильной интернет-сети одного из японских операторов. Объем сообщений был небольшим, а 250 знаков, и эмодзи стали настоящей палочкой-выручалочкой. Чуть позже картинки-знаки заметил француз Николя Лауфрани и стал экспериментировать с японскими эмодзи. Он создал знаменитые желтые значки и словарь эмотиконов. Придумал категории от эмоций до национальных флагов. Сейчас именно Лауфрани владеет авторскими правами на любые изображения смайлика. В массовую культуру эмодзи привела компания Apple. В середине 2000-х внедрила их в свою операционную систему и сделала ставку на общение в соцсетях с помощью смайликов.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: В Египте обнаружили 18 неизвестных ранее гробниц. Находка археологов располагалась на территории современного курорта Эль-Аламейн. Это на берегу Средиземного моря, примерно в сотни километров к западу от Александрии. Ученые предполагают, что гробницы относятся или к периоду правления династии Птоломеев, то есть с 305 по 30 годы до нашей эры, или к следующими за ними периоду Римской империи до 395 года нашей эры. Находка оказалась богатой на артефакты. артефакты. Например, среди прочего, ученые обнаружили в гробницах 24 золотых языка. Они, предположительно, были символическими погребальными амулетами. Дело в том, что именно в указанные периоды древние египтяне вставляли мумиям в рты золотые языки. Они считали этот металл плотью богов и верили, что именно этот амулет способен помочь умершим общаться с высшими силами в загробной жизни. Правда, самих мумий в гробницах не оказалось. Ученые нашли лишь два человеческих скелета. И пока непонятно, подвергались ли они процессу мумификации.
5: Здравствуйте. Самыми необычными шпаргалками на прошедших ЕГЭ стали брошь-камера, а также телефон и обычные бумажные заметки, замаскированные в обертке от шоколада. По данным главы ведомства Анзора Музаева, с ЕГЭ в основной период сдачи было удалено 917 участников. Также по данным итогов ЕГЭ, машинное зрение выявило более 3000 нарушений во время экзамена. Они относились к категориям шпаргалки, средства связи и вынос контрольно-измерительных материалов, пишет агентство ТАСС. Синоптики и спасатели снова продлили штормовое предупреждение для Свердловской области. Ливни и очень сильные дожди продолжатся в некоторых районах региона в субботу и воскресенье. Первым на себя очередной фронт примет север Свердловской области. Здесь дожди пройдут ночью 18 июля. Днем в субботу на юге области местами сильный, в горах очень сильный ливень, сказано в сообщении синоптиков. В воскресенье 19 июля ливни обещают отдельным районам. На большей части территории Среднего Урала будет преимущественно без осадков, сообщает Уральский гидрометцентр. Парк Маяковского в субботу станет главной футбольной площадкой Екатеринбурга. Здесь пройдет Урал Футбол Фест. Активности, игровые и фотозоны начнут принимать посетителей с 12 часов. В 12.25 по ЦПКО пройдет парад болельщиков, а в 13.00 запланировано официальное открытие фестиваля. Еще спустя час игроки футбольного Урала выйдут к поклонникам команды на большую автограф-сессию. Футбольной знаменитостью, приглашенной на Урал Футбол Фест в этом году, стал Федор Смолов. Паблик-ток с ним стартует в 16.00. В Таиланде задержали россиян, подозреваемых в фиктивных сделках с недвижимостью. Стоимость объектов превышает 150 миллионов долларов. Как пишет Коммерсант, россияне обошли запреты в стране на владение земельными участками, а также пренебрегли ограничениями на отдельные виды предпринимательства. Внимание полиции привлекла реклама жилого комплекса, который называется «Русская деревня». Власти Италии приняли закон против преемственности в мафии. По данным издания Guardian, специальная государственная программа предоставляет право детям и другим родным членов мафиозных кланов начать новую жизнь в другом городе и даже получив новое удостоверение личности. Правительство Италии таким образом пытается искоренить проблемы передачи криминального бизнеса по наследству. Авторы документа считают, что этот опыт может быть применен также в странах, где действуют влиятельные семейные мафиозные группировки, наркокартели и другие преступные организации. Официальный доллар на выходные 78.40, евро 89.90.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Похоже, приходит конец монополии китайских автобрендов на ремонт. Госдума одобрила важные поправки к закону о защите прав потребителей, которые обяжут автопроизводителей передавать независимым сервисам техническую документацию. Речь идет о сервисных мануалах, схемах и кодах доступа к программному обеспечению. Обязанность действует в течение всего срока службы товара, а если он не установлен, в течение 10 лет со дня продажи потребителю или с момента снятия с производства. Раньше европейские, японские и корейские марки предоставляли эти данные добровольно в рамках своей коммерческой практики. Однако китайские концерны мануалы сторонним СТО принципиально не передают, из-за чего сложный ремонт вне дилерской сети стал почти невозможен. Иногда доходит до абсурда. В обычном сервисе машине могут без проблем заменить разбитую фару или лобовое стекло, но автомобиль отказывается ехать, выдавая ошибку. Мнение экспертов. Закон должен вернуть на рынок здоровую конкуренцию и снизить цены на обслуживание. Но у отрасли остаются вопросы к механизмам контроля. Пока не ясно, как именно государство будет принуждать зарубежные компании открывать доступ к закрытым базам. Новые правила должны вступить в силу с 1 марта 2027.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 17 июля 1982-го журналист Василий Песков впервые посетил таежный тупик, хижину семьи сибирских отшельников Лыковых. Журналисту рассказал о них красноярский краевед Николай Журавлев, а тот узнал от геологов. Летом 78-го пилоты вели разведку железорудных залежей в верховье реки Абакан в безлюдной тайге в Хакасии. И вдруг на склоне горы увидели огород. До ближайшего селения вниз по реке было 250 километров и ни одной дороги. Супруги-старообрядцы ушли в тайгу более 40 лет назад. Родили 4 детей, жили автономно, огонь добывали кресалом, жгли лучи. Летом ходили босые, зимой в обуви из бересты. Выращивали картошку, лук, репу, горох и рожь, а из конопли ткали и шили одежду. Не знали ни соли, ни хлеба. Когда Лыковых нашли геологи, их было 5. Пожилой отец, 2 дочери и 2 сына. Но журналист Песков застал только 2. Отца и младшую дочь Агафью. Остальные скоропостижно умерли. В 88-м и Агафья осталась одна, она так и живет в тайге. В 2021-м первым ей построил новый дом бизнесмен и благотворитель Олег Дерипаска.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Первое изображение железного человека продали за рекордную сумму в 3 миллиона 875 тысяч долларов. Речь идет об оригинальном рисунке художника Дона Хека из комикса Marvel за март 63-го. Подобные раритетные иллюстрации сегодня встречаются редко, именно поэтому и вызывают такой ажиотаж. Лот действительно оказался весьма конкурентным. Сразу 6 участников аукциона продолжали повышать цену даже после того, как она перевалила за 3 миллиона долларов. И в итоге «Железный человек» стал самым дорогим произведением комиксного искусства. Его предшественник – «Человек-паук в черном костюме». Рисунок был опубликован в 1984-м. На нем и этот супергерой был представлен впервые. 4 года назад иллюстрацию купили также на аукционе за 3 миллиона 360 тысяч долларов. Но «Железный человек» оказался дороже.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Слово «электромотоцикл» звучит еще не так привычно, как «электромобиль». Но все больше брендов выпускают двухколесные, работающие на электричестве. Речь не про велосипеды с моторчиком для доставки еды, а про полноценные байки, на которых не стыдно показаться на шоссе. И вот у Honda сошел с конвейера первый серийный электромотоцикл WN7. Визуально он отличается ретро-стилем и выглядит довольно элегантно, с квадратными фарами и без ветроотражателя. Аккумуляторный блок, расположенный в раме, сразу отличает его от типичного бензинового мотоцикла. Вес у электробайка достаточно большой – 217 килограммов. Максимальная скорость ограничена всего 129 километрами в час, но до 60 он пуляет почти мгновенно. А чтобы случайно не рвануть на парковке, есть режим пешеходной скорости. Honda сразу развязала ценовую войну с легендарным Харлеем, точнее, с его с электрическим суббрендом LifeWire. Американцы долго пытались продавать свои электробайки по цене премиального кроссовера, но рынок их приземлил. Пришлось снизить цену вдвое. Впрочем, Honda и Harley воевать не только друг с другом. В массовом сегменте уже прочно прописались китайские бренды, такие как Yideo и Super Soco.

0: Люси. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.7. Радио Си.
2: Oh, Father, tell me.

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: на Радіо Сі.
1: Спонсор інструментальної музики П. Бабушкін Олександр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
2: Как-то раз Іван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: Спонсор «Минуты драйва» на радио Си ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Киа» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Экономические отчеты и Штутгарта, и Вольсбурга фиксируют серьезные сдвиги в немецкой автоиндустрии, которые еще вчера казались немыслимыми. Концерн Volkswagen рапортует о падении глобальных поставок за последний квартал почти на 9%. Главный удар пришелся по ключевому китайскому рынку, где продажи рухнули более чем на треть. Местные компании стремительно вытесняют европейскую классику. И теперь в Германии впервые за всю историю бренда всерьез обсуждают закрытие внутренних заводов. Также в Volkswagen заявили, что модельная линейка в перспективе сократится наполовину, а число доступных вариантов исполнения автомобилей планируется уменьшить на 3/4. Кризис производства и цен – это не только проблема массового сегмента. Даже премиальный бренд Porsche, символ абсолютной финансовой устойчивости, вынужден экстренно затягивать пояса. Компания запускает жесткую программу оптимизации издержек. Да, еще вчера эти компании диктовали правила игры, а уже сегодня Китай вынуждает их урезать расходы, чтобы просто остаться на плаву.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» — официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля, гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.

0: Кузнецовки, твое греческое настроение.
1: Всех приветствую! В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
0: 103.7 FM. Радио 7.

гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Вы слушаете «Радио Си», 9 утра в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Александра Короткова, спонсор ООО «ТД Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Самыми необычными шпаргалками на прошедших ЕГЭ стали брошь-камера, а также телефон и обычные бумажные заметки, замаскированные в обертке от шоколада. По данным главы ведомства Анзора Музаева, с ЕГЭ в основной период сдачи было удалено 917 участников. Также по данным итогов ЕГЭ, машинное зрение выявило более 3000 нарушений во время экзамена. Они относились к категориям шпаргалки, средства связи и вынос контрольно-измерительных материалов, пишет агентство ТАСС. Синоптики и спасатели снова продлили штормовое предупреждение для Свердловской области. Ливни и очень сильные дожди продолжатся в некоторых районах региона в субботу и воскресенье. Первым на себя очередной фронт примет север Свердловской области. Здесь дожди пройдут ночью 18 июля. Днем в субботу на юге области местами сильный, в горах очень сильный ливень, сказано в сообщении синоптиков. В воскресенье 19 июля ливни обещают отдельным районам. На большей части территории Среднего Урала будет преимущественно без осадков, сообщает Уральский гидрометцентр. Парк Маяковского в субботу станет главной футбольной площадкой Екатеринбурга. Здесь пройдет Урал Футбол Фест. Активности, игровые и фотозоны начнут принимать посетителей с 12 часов. В 12:25 по ЦПКО пройдет парад болельщиков, а в 13:00 запланировано официальное открытие фестиваля. Еще спустя час игроки футбольного Урала выйдут к поклонникам команды на большую автограф-сессию. Футбольной знаменитостью, приглашенной на Урал Футбол Фест в этом году, стал Федор Смолов. Паблик-ток с ним стартует в 16:00. В Таиланде задержали россиян, подозреваемых в фиктивных сделках с недвижимостью. Стоимость объектов превышает 150 миллионов долларов. Как пишет «Коммерсант», россияне обошли запреты в стране на владение земельными участками, а также пренебрегли ограничениями на отдельные виды предпринимательства. Внимание полиции привлекла реклама жилого комплекса, который называется «Русская деревня». Власти Италии приняли закон против преемственности в мафии. По данным издания Guardian, специальная государственная программа предоставляет право детям и другим родным членов мафиозных кланов начать новую жизнь в другом городе и даже получив новое удостоверение личности. Правительство Италии таким образом пытается искоренить проблемы передачи криминального бизнеса по наследству. Авторы документа считают, что этот опыт может быть применен также в странах, где действуют влиятельные семейные мафиозные группировки, наркокартели, другие преступные организации. Официальный доллар на выходные 78.40, евро 89.90.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
0: И погоде на «Радио СИМ», спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365. За окном в эти минуты плюс 18. Сегодня в субботу небольшой дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду. В течение дня в Екатеринбурге плюс 20-22, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотринске, Новоуральске до плюс 21.
2: Реклама. Дышать. Слышать. Нет. Мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники здоровья 365. Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: вами Радио Си на 103.7 FM. Доброе всем утро и приятного отдыха. Далее на Радио Си Депеш Мод, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 июля 1985 года в СССР появилось первое электронное устройство для игры в «Тетрис». Его создал программист вычислительного центра при Академии наук Алексей Пажетнов. Идею подсказала популярная логическая головоломка с плоскими фигурками из 5 квадратов – пентамино. Но для компьютера программист сократил число блоков до 4 фигур – тетрамино. В названии «Тетрис» он соединил греческое слово «тетра» – 4 и слово «теннис» – свой любимый спорт. В СССР не было четкого закона об интеллектуальной собственности, и права на игру передали Академии наук, а затем внешнеторговому объединению, что позднее вызвало споры. Например, права на версии игры для Apple были куплены у венгерских разработчиков. Ученые доказали, что регулярная игра в «Тетрис» может увеличивать толщину коры головного мозга. А еще появилось понятие «эффект Тетриса», когда игрок начинает невольно мысленно сочетать формы в реальном мире. Например, коробки на полках и здания на улицах. Существует и чемпионат мира по классическому «Тетрису».
4: Реклама.
5: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
6: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
5: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
6: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
7: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
8: Одрил Групп. Огранство 10, 665, 801, 36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международные соревнования по конной стрельбе из лука. А также футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг. Забег легкоатлетов и полоса препятствий. Скалодром и сдача норм ГТО. Лазертаг и фиджитал спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхний Дуброво, Манеж 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
10: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
11: 103.7 FM. Радио 7.

0: вами Радио Си на 103.7 FM, Делин Радио Си и Дермат Кеннеди, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день, когда нужно заплатить по счетам и раздать долги, вам не нужны лишние проблемы. Тельцы, избегайте спонтанных трат. Скорее всего, окажется, что то, что вы купили, вам особо и не нужно. Близнецы, повремените с покупкой билетов на самолеты и отправкой в дорогу. Поездки могут казаться для вас очень изматывающими. Раки, многие вопросы, которые вы так страстно желали решить, останутся открытыми. Что ж, это дает интересный задел на будущее. Львы, день неблагоприятен для косметических и медицинских процедур. Также возможны травмы и досадные поломки. Девы, не стоит ставить точку ни в каком начатом деле. Вы еще не закончили. Это же относится и к серьезным разговорам с близкими. Их придется продолжить. Весы. Если о чем-то договариваетесь, формулируйте все очень четко и повторяйте несколько раз. Могут возникнуть ссоры из-за недопонимания. Скорпионы. Возможны разные ограничения. Вам может не хватить денег или времени на то, чтобы завершить начатое. Стрельцы. Будьте внимательны в общении. Риски и суждения настроят близких против вас. Козероги, если вам нужно что-то решить, записывайте это на бумаге. Потом будет сложно доказать, что и как вы предлагали. Водолеи, день улаживания вопросов, связанных с семьей и деньгами. Все будет распределено по справедливости. Рыбы, могут быть трения с родственниками, но они приведут к хорошему решению, которое подойдет всем, включая вас.
1: Радио Си.

На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Юрий Антонов, далее на радио Си Sunrise Avenue, и перед этим инструментальная музыка, Фидель Уикед и мелодия Wicked Angel.

0: Вы слушаете «Радио Си» 10.01 в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости и Людмила Гусева.
1: Доброе утро. В минувшем июне в Свердловской области ускорилась инфляция до 6,9%. В целом по стране показатель ровно 6%, сообщили в Уральском управлении ЦБ РФ. Главной причиной роста цен регулятор считает подорожание автотоплива, которое выросло в цене из-за повышенного сезонного спроса и сокращения предложения. Также в регионе подорожали путешествия, особенно за рубеж, и сотовая связь. Есть продукты и товары, которые подешевели, например, яйца, молочные продукты и сыры из-за роста их производства, бытовая техника, техника, телевизоры и электродрели подешевели из-за сдержанного спроса на эти товары, отмечает РБК. Новый участок трассы М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени должны открыть в декабре текущего года. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Путиным. Напомню, прошлым летом Владимир Путин и свердловский губернатор Денис Паслер официально открыли движение на участке трассы Казань-Екатеринбург. Это четырехполосный участок протяженностью более 275 километров с разрешенной скоростью до 110 км в час, пишет РБК. В Свердловской области автомобилист скончался, стоя в трехчасовой очереди за бензином, пишет Ри-1, ссылаясь на нескольких очевидцев. Трагедия случилась днем в пятницу в поселке Заря под Алапаевском. Водитель Toyota RAV4 стоял у одной из колонок, как вдруг ее закрыли и огородили конусами. Вскоре к заправке приехала машина скорой помощи, но мужчину не спасли, сообщили очевидцы. Из-за трагедии очередь на АЗС стала еще больше. По словам местных жителей, в Алапаевске большая проблема с заправками. По сути, она одна на 70 тысяч населения. В поселке Верхняя Синичиха АЗС закрыли, в Махнево тоже. Топливо возят плохо, говорят очевидцы. Редакция Е1 обратилась за комментарием в пресс-службу СКР. Запустить программу утилизации машин старше 20 лет предложил глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» РОАД Алексей Подщеколдин. В организации обратили внимание на тенденцию старения автопарка в России. Если в 2015-м доля машин старше 10 лет составляла примерно половину от общего количества, то по итогам прошлого года уже 70%. Также глава РОАД предложил расширить функционал электронного паспорта автомобилей, в частности, включить документ «Полную историю жизненного цикла машины, включая информацию о цене при каждой перепродаже, пробег, сведения о ДТП и так далее», пишет «Комсомольская правда». Букмекеры назвали фаворитом матча за третье место на Мундиале 2026. Игра между сборными Франции и Англии состоится предстоящей ночью в 0 часов по московскому времени. Как сообщает Спорт24, аналитики считают, что выиграет сборная Франции. Точный счет 1-1 называют самым вероятным исходом основного времени. Напомню, финал турнира состоится в воскресенье 19 июля в 22:00 по Москве. За победу в чемпионате мира 2026 будут сражаться футбольные сборные Испании и Аргентины. Официальный доллар 78.40. Официальный евро 89.90.
0: И погода на радио 7. За окном в эти минуты плюс 18. Сегодня в субботу небольшой дождь. Северный ветер 3,8 метров в секунду. В течение дня в Екатеринбурге плюс 20-22. В Полевском, Асбесте, Каменске, Уральском до плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: вами Радио 7 на 103.7 FM. Доброе всем утро. На Радио 7 программа «Минута драйва». Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Расточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Экономические отчеты и Штутгарта, и Вольсбурга фиксируют серьезные сдвиги в немецкой автоиндустрии, которые еще вчера казались немыслимыми. Концерн Volkswagen рапортует о падении глобальных поставок за последний квартал почти на 9%. Главный удар пришелся по ключевому китайскому рынку, где продажи рухнули более чем на треть. Местные компании стремительно вытесняют европейскую классику. И теперь в Германии впервые за всю историю бренда всерьез обсуждают закрытие внутренних заводов. Также в Volkswagen заявили, что модельная линейка в перспективе сократится наполовину, а число доступных вариантов исполнения автомобилей планируется уменьшить на 3/4. Кризис производства и цен – это не только проблема массового сегмента. Даже премиальный бренд Porsche, символ абсолютной финансовой устойчивости, вынужден экстренно затягивать пояса. Компания запускает жесткую программу оптимизации сдержек. Да, еще вчера эти компании диктовали правила игры, а уже сегодня Китай вынуждает их урезать расходы, чтобы просто остаться на плаву.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» — официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
0: С вами Радио 7 на 103.7 FM. Доброе всем утро и далее на Радио 7. Неприкасаемые.
1: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б. ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
4: Он и она.
5: Гармония любви.
4: Он, она и...
5: Гармония семьи.
6: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
7: Гармония.

0: Рокки, твое греческое настроение.
1: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
2: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

0: Вами Радио Си на 103.7 FM, Дальян Радио Си от Ширана. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 июля 1932 на станции «Зима» в Иркутской области в семье геолога родился Евгений Евтушенко. Поэт и прозаик, сценарист и кинорежиссер. На его стихи написаны хиты «А снег идет», «Со мной что-то происходит» и «Сережка ольховая». При рождении у Евтушенко была немецкая фамилия Гангнус по отцу, но во время войны мама вернула себе девичью фамилию и записала на нее сына. Первые стихи поэт написал в 5 лет и оригинальные. «Почему такая стужа? Почему дышу с трудом? Потому что тетя лужа стала толстым дядей льдом». Евтушенко был женат 4 раза. Первой женой была поэтесса Белла Ахмадулина. В последние годы он жил в США, преподавал по контракту в университете, но продолжал выступать и издаваться в России. В 2017 году завещал похоронить себя на родине в писательском поселке Переделкино и неподалеку от Бориса Пастернака. Именем поэта названа малая планета Солнечной системы 4234 Евтушенко.
4: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
5: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
4: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
6: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный «Настажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
7: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
8: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
10: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
11: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. Доброе всем утро и приятного отдыха. Сегодня суббота, 18 июля на календаре. И к музыке вернемся буквально через минуту. Далее на Радио Си, Ace of Base.
1: Реклама. Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу вас мото и жизнью наслаждаться.
2: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый вас мото условиям покупки удивляется.
3: Асмото!
1: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу вас мото. Беремаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
4: Подробности в салоне.
5: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международные соревнования по конной стрельбе из лука. А также футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, забег легкоатлетов и полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
6: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Миша, возьми еще эти коробки.
8: Они уже не входят ко мне в машину.
9: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
10: Мы стекло у шкафа разбили.
7: Ну, Миша!
9: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
11: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
12: Сын

0: На Радио Си музыка, которую мы любим, и только что Раша Хелена One Day, далее на Радио Си Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг, и перед этим инструментальная музыка, спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Вы слушаете «Радио Си», 11 утра в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Людмила Гусева, спонсор ООО «АН Астра», жилой дом «Футурист».
1: Доброе утро. Московский регион снова под атакой БПЛА. Есть пострадавшие 26 человек, сообщил сегодня губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, 2 человека пострадали в Ногинске, еще 24 ранены на территории склада в Электростали. Часть пострадавших в тяжелом состоянии, пишет Москва-24. Ликвидируют последствия 40 бригад скорой помощи, 12 бригад центра медицины катастроф, а также сотрудники МЧС, полиции, аварийных служб, представители муниципалитетов. По данным Воробьева, за ночь силы ПВО сбили над Московской областью 48 беспилотников. Всего за ночь силы ПВО России перехватили 379 дронов над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Двое конгрессменов-демократов в США выступили против новой версии законопроекта об антироссийских санкциях. В представленном накануне документе предусмотрены санкции против президента Путина и высшего руководства страны, а также бизнеса и сотрудничающих с российской оборонкой иностранных компаний. Также должны вводиться пошлины до 100% против крупнейших покупателей российских энергоносителей, пишет РБК. Конгрессмены Брэд Шнайдер и Дон Байер призвали других членов Палаты представителей США заблокировать законопроект, называя его предлогом для получения президентом Трампом права вводить пошлины без одобрения Конгресса и дальнейшей эскалации глобальной торговой войны, пишет РБК. О новом разгуле стихии предупредили свердловчан синоптики и спасатели. На Свердловскую область вновь обрушатся ливни и грозы. Дожди в южной половине региона продлятся с сегодняшнего дня и почти до понедельника. Вновь есть вероятность дождевых паводков в поймах рек южных районов области, отметил метеоролог Алексей Пулин. В Уралгидромете также отметили, что в Екатеринбурге ожидаются дожди и грозы с сегодняшнего дня, а также завтра. Температура днем составит 22 градуса, по ночам 16. В понедельник, 20 июля, потеплее до плюс 26, но опять возможен кратковременный дождь. Россияне реже ходят в кафе и рестораны. С начала года посещаемость заведений общепита сократилась на 10%. На смену питанию вне дома пришли покупки готовой еды в супермаркетах, пишет «Коммерсант». Рестораторы и владельцы кафе компенсируют снижение трафика ростом цен. Средний чек за последние полгода вырос до 18% в зависимости от сегмента. Выдры в зоопарке Екатеринбурга сделали прогноз на финал чемпионата мира по футболу. В вольере установили 2 кормушки с лакомством. Над левой кормушкой повесили флаг Аргентины, над правой флаг Испании. Какую кормушку выберут Лили и Роза, та страна и одержит победу. Обе выдры выбрали кормушку под испанским флагом. 3 порции лакомства были съедены мгновенно. В зоопарке Екатеринбурга предполагают, что финал чемпионата мира завершится победой Испании со счетом 3-0. Напомню, финал состоится завтра в 10 вечера по московскому времени. Официальный доллар 78.40. Официальный евро 89.90.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «Астропарк».
0: И погода на радио СИМ. Спонсоры П. Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка». За окном в эти минуты плюс 19. Сегодня в субботу небольшой дождь. Северный ветер 3,8 метров в секунду. И до плюс 22.
2: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
5: Когда никто никуда не спешит. И все, наконец, собрались вместе.
2: На веранде появляется чай и теплый пирог.
5: Иногда счастье звучит именно так.
2: «Златопечка» – вкус, который собирает вместе.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Это Дэвид Гетта и Сиа с хитом «Let's Love» только что на Радио 7. Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов, далее на Радио 7 Кипелов и сразу после Алекс Уоррен.
1: Реклама. Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
2: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
3: Осмото!
1: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
4: Осмото.
5: Подробности в салоне.
6: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
7: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
8: Он и она.
9: Гармония любви.
8: Он, она и...
9: Гармония семьи.
10: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
11: Гармония.
12: О возможных противопоказаниях консультируют специалисты.
13: Ого! А что это у вас тут происходит?
14: Мы построили катапульту.
15: Но она не работает.
14: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
15: Поможешь?
13: Ну что ж, помогу.
16: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
15: Да!
17: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
18: Она на горках.
17: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
19: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полный грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Сыпь

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. Доброе всем утро. Далее на Радио Си с Ален Сёкола. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 июля 1985 года в СССР появилось первое электронное устройство для игры в «Тетрис». Его создал программист вычислительного центра при Академии наук Алексей Пажетнов. Идею подсказала популярная логическая головоломка с плоскими фигурками из 5 квадратов – пентамино. Но для компьютера программист сократил число блоков до 4 фигур – тетрамино. В названии «Тетрис» он соединил греческое слово «тетра» – 4 и слово «теннис» – свой любимый спорт. В СССР не было четкого закона об интеллектуальной собственности, и права на игру передали Академии наук, а затем внешнеторговому объединению, что позднее вызвало споры. Например, права на версии игры для Apple были куплены у венгерских разработчиков. Ученые доказали, что регулярная игра в «Тетрис» может увеличивать толщину коры головного мозга. А еще появилось понятие «эффект Тетриса», когда игрок начинает невольно мысленно сочетать формы в реальном мире. Например, коробки на полках и здания на улице. Существует и чемпионат мира по классическому «Тетрису».
4: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
5: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
4: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
6: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
8: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен 3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
9: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
10: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
11: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
12: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
13: Телефон рекламной службы 235-0905.
14: Радио Си.

0: На Радіо 7 музика, которую мы любим, и только что Еманим. Далее на Радіо 7 Маккензи Арумба. Прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день, когда нужно заплатить по счетам и раздать долги, вам не нужны лишние проблемы. Тельцы, избегайте спонтанных трат. Скорее всего, окажется, что то, что вы купили, вам особо и не нужно. Близнецы, повремените с покупкой билетов на самолеты и отправкой в дорогу. Поездки могут казаться для вас очень изматывающими. Раки, многие вопросы, которые вы так страстно желали ли решить, останутся открытыми. Что ж, это дает интересный задел на будущее. Львы. День неблагоприятен для косметических и медицинских процедур. Также возможны травмы и досадные поломки. Девы. Не стоит ставить точку ни в каком начатом деле. Вы еще не закончили. Это же относится и к серьезным разговорам с близкими. Их придется продолжить. Весы. Если о чем-то договариваетесь, формулируйте все очень четко и повторяйте несколько раз. Могут возникнуть ссоры из-за недопонимания. Скорпионы. Возможны разные ограничения. Вам может не хватить денег или времени на то, чтобы завершить начатое. Стрельцы. Будьте внимательны в общении. Резкие суждения настроят близких против вас. Козероги. Если вам нужно что-то решить, записывайте это на бумаге. Потом будет сложно доказать, что и как вы предлагали. Водолеи. День улаживания вопросов, связанных с семьей и деньгами. Все будет распределено по справедливости. Рыбы. Могут быть трения с родственниками, но они приведут к хорошему решению, которое подойдет всем, включая вас.
1: Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Эрик Айдоноу, еще Крейг Дэвид и в самом начале Джо Дассен.
1: Реклама.

0: реально. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
2: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
4: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль. Рестораны и фермерская ярмарка. Детский парк развлечений. Катание на лошадях и машинках. Лазертаг и тюбинг. Яркие соревнования по стрельбе из японского лука. А также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
7: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОРС 18-784-718-9584.
6: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте» 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке. Три сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте театр.ецпкйо.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАО «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
8: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Золотые хиты на Радио Си и только что Эрика «I Don't Know», далее на Радио Си «Three Doors Down» и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», «Газели-грузчики» для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
1: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: «Одрейл Групп». Угрин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
6: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным, стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
8: Акция действует до 31 июля 2026 года.
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: В Монетке вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
0: 103.7 FM. Радио Си. На Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
12: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит. Жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете радио ИСИ на 103.7 FM. На радио ИСИ новости Людмила Гусева, спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. В компании Wildberries прокомментировали атаку на логистические центры компаний в подмосковной Электростали и в городе Котовске Тамбовской области. На обоих складах возникли пожары, была проведена эвакуация. В Котовске 7 человек погибли, 25 по последним данным пострадали. Компания выражает соболезнования родным погибших, обещает им помощь, а также раненым. Помощь пообещала в своем телеграм-канале и основатель Wildberries Татьяна Ким. Ужасное событие для нашей компании, для нашей страны. Это боль, которую нельзя передать словами, цитирует ее «Москва-24». Напомню, ранее губернатор Подмосковья Воробьев сообщил о том, что при атаках БПЛА 24 человека ранены на территории склада в Электростали, 2 человека пострадали в подмосковном Ногинске. Вода пока не уходит с территории Свердловской области. В регионе остаются потопленными более 2100 приусадебных участков, более 430 жилых домов. Самая тяжелая ситуация с паводком в Вербите и окрестностях. Об этом доложил накануне полпреду президента на Урале Артем Ужоги, первый замначальника МЧС области Валерий Казаков. Накануне волонтеры и полпредства привезли жителям Вербита и Ирбитского района более 15 тонн питьевой воды, так как из-за наводнения привычные источники могут быть загрязнены. В Вербитском районе действует 6 пунктов временного размещения, 1 пункт в Камышлове. В них живут 93 человека, в том числе 32 ребенка, пишет «Российская газета». Власти Екатеринбурга призвали жителей не крушить новые остановки из металла и стекла. До конца года установят еще 128 новых остановочных комплексов. Но уже известны случаи, когда утром подрядчик установит остановку, вечером на ней разбивают стекла. Так, на трамвайной остановке Кирова в сторону кольца на Визе не осталось ни одного целого стекла, пишет «Комсомольская правда». Комиссия не может взять на баланс такую остановку. Подрядчик тоже ничего не может сделать. При этом городу приходится не только устанавливать новые комплексы, но и восстанавливать разбитые остановки, отмечают в мэрии. В России могут вернуть 5-летнюю гарантию на новостройки. Предложение направил в правительство депутат Госдумы Дмитрий Гусев из партии «Справедливая Россия». В пояснительной записке говорится, что ранее гарантийный срок для объектов долевки был снижен с 5 лет до 3, но дом – это сложный объект, а не товар с коротким сроком ответственности. Покупка квартиры – главное вложение для большинства российских семей. Проект предлагает 5-летнюю гарантию на новостройки и такой же срок на технологическое и инженерное оборудование, включая насосные станции, система отопления, вентиляции, электроснабжения и лифты, пишет РИА Новости. Российский певец Сергей Лазарев впервые высказался о своем сходстве с аргентинским форвардом Лионелем Месси, сообщает Мэш. В интервью телеграм-канала он сказал так: «Правда, есть у меня определенный поворот головы, когда мы действительно с ним похожи. Но это классно, это легендарный футболист», цитирует Лазарева «Москва-24». Певец добавил, что с удовольствием встретился бы с Месси лично, если бы представилась такая возможность, но пока ее не было. Официальный доллар в выходные 78.40, евро 89.90.
2: Реклама.

0: И о погоде на Радио 7 спонсора у медицинские технологии сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза, северный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 23.
1: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
2: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама.
1: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль — твой новый маршрут туда, где силы живут. Майер курорт Марциаль, Тюмень.
0: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТ ДО Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner 6+.
5: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
6: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
7: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
8: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Барракуды, свирепые морские хищники, знаменитые своей невероятной скоростью, феноменальным зрением и устрашающим видом. Они по праву считаются одними из самых опасных и эффективных охотников тропических и субтропических морей. Сегодня барракуды. Барракуду повсеместно называют морской щукой из-за поразительного внешнего сходства. Однако это совершенно разные виды, которые имеют кардинально разное внутреннее строение. У них действительно были общие предки, но они разделились сотни миллионов лет назад. На коротких дистанциях барракуда может развивать скорость до 70 км в час, что делает ее быстрее большинства видов акул. Физика набора скорости барракуды уникальна. В гидродинамике этот маневр называется S-старт. Рыба мгновенно изгибает тело английской буквы S и выпрямляется, выдавая колоссальное стартовое ускорение за доли секунды. Но, как и все спринтеры, барракуды не умеют плавать на большой скорости долго. Их мышцы моментально забиваются лактатом, молочной кислотой. У барракуд огромная пасть с двумя рядами острых, как бритва, зубов. Внешние мелкие, а внутренние крупные и длинные, предназначенные для удержания добычи. Также у барракуд отличное зрение. Они способны выслеживать добычу даже при сильном волнении и мутности. Кожа барракуды содержит кристаллы гуанина, которые отражают свет под тем же углом, под которым он падает. Если смотреть на барракуду сбоку, она буквально становится невидимой. Возраст барракуды легко определить по стратегии охоты. Молодые барракуды охотятся группой, а взрослые – поодиночке. Барракуды могут отдыхать в вертикальном положении. Они делают так ночью или во время сильных приливных течений. Это большая редкость для рыб без плавательного пузыря, которые обычно вынуждены постоянно двигаться. Старых и крупных барракуд лучше не есть. Они накапливают в тканях опасный яд – сигуатоксин, который может вызвать тяжелое отравление, которое называется сигуатера. И что на первом месте? Все знают, что у барракуда много зубов, но они еще и особенные. Нижняя челюсть барракуд длиннее верхней, и при закрытии пасти нижние зубы прячутся в специальные пазы в верхнем небе. Если бы не это, барракуда просто протыкала бы собственную верхнюю челюсть при каждом закрывании рта. В общем, чем-то барракуда похожа на беззубика из «Как приручить дракона».
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Си.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 июля.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. Огранд 106-784-754-56-55.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимбабо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимбабо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limbabo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907. 0+.
8: Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru.
9: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
10: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
11: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
12: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Реклама.
1: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмотр и жизнью наслаждаться.
2: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмотр условиям покупки удивляется.
3: Осмотр!
1: Любая модель Geely на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмотр. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
4: Подробности в салоне.
5: Волынка. От этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.etspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
6: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Мокко 95 граммов, 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
9: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
11: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
12: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: 103.7 FM. Радиус.
14: Музыка, понятная без слов. На радиосе.

0: Вы слушаете «Радио Си» на 103.7 FM, на «Радио Си» новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Из-за наводнения сегодня закрыли трассу на севере Урала. Облгаи ограничило движение на 76-м километре региональной автодороги Серов-Североуральск-Ивдель в Североуральском районе. Проезжая часть на этом участке затоплена. Альтернативных путей объезда нет, отмечают в госавтоинспекции. Дорожные службы выставляют на трассе временные дорожные знаки и предупреждающие щиты. А снятие ограничений будет объявлено дополнительно, пишет «Новый день». Происшествием с обрушением потолка в детсаду Свердловского города Камышлов заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает Центральный аппарат ведомства. Александр Бастрыкин поручил руководителю Свердловского ведомства Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования ЧП. Ранее ситуацию взяла на контроль уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Она отмечала в своем телеграм-канале, что руководство садика пыталось замять инцидент. Детей из помещения даже не эвакуировали, сотрудники сами спешно убирали обломки, пишет «Комсомольская правда». Уральские металлурги сегодня отмечают профессиональный праздник. Свердловский губернатор Денис Паслер поздравил их с профессиональным праздником, поблагодарил ветеранов отрасли за опыт и школу мастерства, молодых специалистов за энергию, за свежие идеи, за готовность учиться и расти, пишет издание «Новый день». И отмечают, что для многих городов региона металлургия – это градообразующая деятельность, в их числе Нижний Тагил, Полевской, Ревда, Каменск-Уральский, Первоуральск и другие города. Во многих семьях сложились династии металлургов. На Урале производят почти 100% всего российского титана, более трети – катодной меди, отмечает агентство ТАСС. Школьник из московского СИЗО набрал на ЕГЭ более 300 баллов по 4 предметам. После освобождения он намерен поступить в ВУЗ и стать юристом, чтобы помогать другим оступившимся. Сам 17-летний юноша был осужден в прошлом году за поджог релейного шкафа. Хотел заработать денег, чтобы ухаживать за девушкой, и пошел на риск. Он был уверен в том, что за преступление грозит лишь административное наказание. Сейчас юноша говорит, что даже рад, что попал в СИЗО, потому что стал учиться и многое понял. Также он заявил, что больше не хочет подводить свою маму, пишет сегодня Е1. Самый полезный продукт северной кухни – это морские водоросли, рассказал Ленте.ру бренд-шеф мурманского ресторана арктической кухни в конгресс-отеле «Меридиан» Максим Галецкий. По его словам, водоросли содержат йод, калий, магний, железо, а также витамины А, С, К и витамины группы В. Также в этом продукте есть пищевые волокна и особые полисахариды, которые надолго обеспечивают чувство сытости и помогают пищеварению. Специалист добавил, что водоросли содержат мало калорий и обладают насыщенным вкусом. Благодаря этому в блюдо с ними можно класть поменьше соли и добавок, пишет Лента.ру. Официальный доллар в выходные 78.40, евро 89.90.
0: И погода на радио 7. Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза, северный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 23.
2: Пять лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
3: На радио Си 5.

0: Реклама.
1: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
0: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
2: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Внимание, отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
5: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
7: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: Реклама.
1: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК-застройщик. Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новое-новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru.
5: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-26-78.
6: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
7: Золотая коллекция «Радио 7».

0: Реклама.
1: Ого, а что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Мокко 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
10: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
11: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
12: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
11: Да.

0: пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
1: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
2: ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
3: 103.7 FM. Радио 7.
4: Инструментальная музыка на Радио 7.
5: Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
6: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. На Радио Си новости Людмила Гусева, спонсор ООО АН Астра, жилой дом «Футурист».
1: Добрый день. Выпускники школ, не согласные с результатами пересдач ЕГЭ, могут подать апелляцию, и это не отразится на их шансах поступить в вузы. Об этом рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он уточнил, что единственная проблема может возникнуть, если прием документов в вузах уже завершен, и новый результат не позволяет системе принять заявление для участия в конкурсе. Однако таких случаев будет значительно меньше, поскольку все сроки рассчитаны. Музаев также отметил, что за всю историю проведения экзаменов не было ситуации, когда апелляция была рассмотрена с опозданием, и это повлияло на поступление абитуриентов, пишет агентство ТАСС. В минувшем июне в Свердловской области ускорилась инфляция до 6,9%. В целом по стране показатель ровно 6%, сообщили в Уральском управлении ЦБРФ. Главной причиной роста цен регулятор считает подорожание автотоплива, которое выросло в цене из-за повышенного сезонного спроса и сокращения предложения. Также в регионе подорожали путешествия, особенно за рубеж, и сотовая связь. Есть продукты и товары, которые подешевели, например, яйца, молочные продукты и сыры из-за роста их производства, бытовая техника, телевизоры и электродрели подешевели из-за сдержанного спроса на эти товары, отмечает РБК. Сегодня, 18 июля, на детской железной дороге в Екатеринбурге развернута площадка фестиваля «Город здоровья» на территории парка Маяковского. Там можно пройти ряд медицинских обследований, в частности, флюорографию, маммографию, онкоскрининг, экспресс-тест на ВИЧ, измерить внутриглазное давление. Для детей предусмотрели отдельную зону оценки здоровья зубов. На площадке не только врачи, но и ИИ-ассистент, который за несколько секунд определит больше 17 показателей здоровья. Тем, кто хочет пройти медобследование, советуют иметь при себе паспорт, полис, ОМС и СНИЛС. Между тем, в парке Маяковского сегодня проходит и фестиваль футбольной культуры «Урал Футбол Фест». Там уже работают активности, игровые и фотозоны. Игроки футбольного «Урала» общаются с поклонниками команды. В 2 часа дня начнется большая автограф-сессия. Футбольной знаменитостью, приглашенной на фестиваль, в этом году стал Федор Смолов. Паблик-ток с ним стартует в 16:00. В 18:20 состоится награждение лучших игроков турниров. В 19:00 начнется концерт хедлайнера «Вано». Вход на фестиваль свободный. Между тем, букмекеры назвали фаворита матча за третье место на Мундиале 2026. Игра между сборными Франции и Англии состоится предстоящей ночью в 0 часов по московскому времени. Как сообщает Спорт24, аналитики считают, что выиграет сборная Франции. Они называют точный счет 1-1 самым вероятным исходом основного времени. Напомню, финал турнира состоится в воскресенье 19 июля в 22:00 по Москве. За победу в чемпионате мира 2026 завтра будут сражаться сборные Испании и Аргентины. Официальный доллар в выходные 78.40, евро 89.90.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
0: И погода на Радио 7. Спонсоры ПО Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка». Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза. Северный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17. И завтра днем до плюс 23.
2: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
5: Когда никто никуда не спешит. И все, наконец, собрались вместе.
2: На веранде появляется чай и теплый пирог.
5: Иногда счастье звучит именно так.
2: Златопечка. Вкус, который собирает вместе.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу вас мото и жизнью наслаждаться.
1: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
0: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый вас мото условиям покупки удивляется.
2: Асмото!
0: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу вас мото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
7: Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru.
8: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международные соревнования по конной стрельбе из лука. А также футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, забег легкоатлетов и полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
9: Он и она.
10: Гармония любви.
9: Он, она и...
10: Гармония семьи.
11: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
10: Гармония.
12: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 18 июля 1932 на станции «Зима» в Иркутской области в семье геолога родился Евгений Евтушенко. Поэт и прозаик, сценарист и кинорежиссер. На его стихи написаны хиты «А снег идет», «Со мной что-то происходит» и «Сережка ольховая». При рождении у Евтушенко была немецкая фамилия Гангнус по отцу, но во время войны мама вернула себе девичью фамилию и записала на нее сына. Первые стихи поэт написал в 5 лет и оригинальные. «Почему такая стужа? Почему дышу с трудом? Потому что тетя Лужа стала толстым дядей Льдом». Евтушенко был женат 4 раза. Первой женой была поэтесса Белла Ахмадулина. В последние годы он жил в США, преподавал по контракту в университете, но продолжал выступать и издаваться в России. В 2017 году завещал похоронить себя на родине, в писательском поселке Переделкино и неподалеку от Бориса Пастернака. Именем поэта названа малая планета Солнечной системы 4234 Евтушенко.
3: Реклама. Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: автоцентр «Глазурит» – официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27, 34, 43, 200, 34, 43, 200.
1: «Глазурит» – более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.

0: живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: В Монетке вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmlotto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmlotto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: 103.7 FM. Радио 7.

0: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
1: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». ОСТ Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-56-55.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
8: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени.
9: И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
10: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
11: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный «Настажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
12: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
13: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
14: Золотая коллекция «Радио Сити».

0: Реклама.
1: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка «Ярмарка». Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
2: Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В «Монетке» вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в «Дом Лента». Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
6: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная

0: фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 18-784-718-9584.
1: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
2: 103.7 FM. Радио Си.
3: Музыка, понятная без слов. На Радио Си.
4: Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
5: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете радио ИСИ на 103.7 FM. На радио ИСИ новости Людмила Гусева, спонсор ООО ТД «Привит», завод стеновых материалов «Привит».
1: Добрый день. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась в ООН из-за новых атак ВСУ вглубь России. Направленное обращение Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и спецпредставителю Генсека Ванессе Фризье. Об этом сообщила российский омбудсмен. Она отметила, что будет собирать все факты преступлений Киева и направлять в международные инстанции, чтобы привлечь внимание мирового сообщества. Напомню, этой ночью ВСУ атаковали склады компании Wildberries, подмосковные электростали, а также в котором Тамбовской области. В Подмосковье на складе пострадали 24 человека. В Тамбовской области 7 человек погибли и, по последним данным, пострадали более 40. Две жительницы Крыма задержаны и отправлены под арест за работу на спецслужбу Украины. Одна участвовала в подрыве машины военного в Севастополе в 2024 году. Вторая собирала информацию об инфраструктуре ТЭК и военных объектах, сообщили в ФСБ России. На задержанных завели уголовные дела по статье «Госизмена». В ФСБ отмечают, что спецслужбы Украины продолжают активно искать в интернет-пространстве, в соцсетях и иностранных мессенджерах потенциальных исполнителей преступлений против безопасности России. Все люди, давшие согласие на оказание содействия ВСУ, будут установлены и привлечены к ответственности, обещают сотрудники спецслужб, пишет агентство ТАСС. В очереди на заправку в поселке Заря под Алапаевском сегодня скопилось больше 150 машин. Водители занимали очередь с ночи. Утром уже была километровая пробка, но бензин появился на АЗС примерно к 10 утра. До этого топлива не было. Ожидание заправки составляет около 3 часов, пишет Е1, ссылаясь на автомобилистов. Они отмечают, что по этой дороге это последняя заправка, потом 200 километров безнадежности. На весь район 70 тысяч человек. Это одна работающая АЗС, отмечают местные жители. Накануне на этой заправке мужчина скончался в очереди за топливом. Фермеры сократили поставки молока на Ирбитский завод из-за паводка. Об этом рассказывают в пресс-службе предприятия. Из-за подъема уровня воды в реках пришлось эвакуировать почти 600 коров из одного из филиалов агрофирмы Ирбитской. Всех животных разместили на других фермах. При этом, как пишет ЕАН, сам молочный завод работает в обычном режиме. Подтопление территории предприятия не фиксируется. Вода начала медленно уходить из Ирбита. Однако, по прогнозам, дожди в регионе еще продолжатся до понедельника включительно, пишет «Комсомольская правда». Между тем, из-за дождей в Екатеринбурге сдвинули сроки открытия кортов для падел-тенниса на площади 5-го года. Их должны были открыть в середине июля, но в итоге работы только начинаются. На площади установлены раздевалки, туалет и клиентская зона. На монтаж самих кортов нужно около 10 дней. Об этом сообщил директор парка Маяковского и куратор проекта «Лето на площади» Павел Зубакин. Поиграть в падел можно будет по предварительной записи. По аналогии с зимним катком, часть сеансов в будни сделают бесплатными. Официальный доллар в выходные 78.40, евро 89.90.
2: Реклама.

0: Паривид. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: И погоде на радио СИМ, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза, северный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 23.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике здоровья 365.
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
1: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery и Tenet в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
3: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Мокко» 95 граммов, 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
4: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте». 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
5: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 126-60-542-2678.
6: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона по показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио 7.

0: Реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге. Глазурит. На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
4: Акция действует до 31 июля 2026 года.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК-застройщик. Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
7: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Акция действует до 31 июля.
2: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
3: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Остров Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
7: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
8: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный «Настажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
9: Золотая коллекция «Радио Си».

реклама. Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Идеал93.ру.

0: Ангелы живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
6: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
5: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
6: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
1: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
7: Одрел Групп. ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
9: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
10: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
11: 103.7 FM. Радио «Сити».
1: Инструментальная музыка.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, на Радио Си новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Вода пока не уходит с территории Свердловской области. В регионе остаются подтопленными более 2100 приусадебных участков, более 430 жилых домов. Самая тяжелая ситуация с паводком в Ирбите и окрестностях. Об этом доложил накануне полпреду президента на Урале Артем Ужоги, первый замначальника МЧС области Валерий Казаков. Накануне волонтеры и полпредства привезли жителям Ирбита и Ирбитского района более 15 тонн питьевой воды, так как из-за наводнения привычные источники могут быть загрязнены. В Ирбитском в районе действуют 6 пунктов временного размещения, один пункт в Камышлове. В них живут 93 человека, в том числе 32 ребенка, пишет «Российская газета». Власти Екатеринбурга призвали жителей не крушить новые остановки из металла и стекла. До конца года установят еще 128 новых остановочных комплексов. Но уже известны случаи, когда утром подрядчик установит остановку, вечером на ней разбивают стекла. Так, на трамвайной остановке Кирова в сторону кольца на Визе не осталось ни одного целого стекла, пишет «Комсомольская правда». Комиссия не может взять на баланс такую остановку. Подрядчик тоже ничего не может сделать. При этом городу приходится не только устанавливать новые комплексы, но и восстанавливать разбитые остановки, отмечают в мэрии. Уральские металлурги сегодня отмечают профессиональный праздник. Свердловский губернатор Денис Паслер поздравил их с профессиональным праздником, поблагодарил ветеранов отрасли за опыт и школу мастерства, молодых специалистов за энергию, за свежие идеи, за готовность учиться и расти, пишет издание «Новый день». И отмечают, что для многих городов региона металлургия – это градообразующая деятельность, в их числе Нижний Тагил, Полевской, Ревда, Каменск-Уральский, Первоуральск и другие города. Во многих семьях сложились династии металлургов. На Урале производят почти 100% всего российского титана, более трети катодной меди, отмечает агентство ТАСС. В России могут вернуть 5-летнюю гарантию на новостройки. Предложение направил в правительство депутат Госдумы Дмитрий Гусев из партии «Справедливая Россия». В пояснительной записке говорится, что ранее гарантийный срок для объектов долевки был снижен с 5 лет до 3, но дом – это сложный объект, а не товар с коротким сроком ответственности. Покупка квартиры – главное вложение для большинства российских семей. Проект предлагает 5-летнюю гарантию на новостройки и такой же срок на технологическое и инженерное оборудование, включая насосные станции, система отопления, вентиляции, электроснабжения и лифты, пишет РИА Новости. Российский певец Сергей Лазарев впервые высказался о своем сходстве с аргентинским форвардом Лионелем Месси, сообщает Мэш. В интервью телеграм-канала он сказал так: «Правда, есть у меня определенный поворот головы, когда мы действительно с ним похожи. Но это классно, это легендарный футболист», цитирует Лазарева «Москва-24». Певец добавил, что с удовольствием встретился бы с Месси лично, если бы представилась такая возможность, но пока ее не было. Официальный доллар в выходные 78.40, евро 89.90.
0: И погода на радио 7. Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза, северный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 23.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
3: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
4: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
7: 103.7 FM.

0: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
1: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
3: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международные соревнования по конной стрельбе из лука. А также футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, забег легкоатлетов и полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу.
7: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
10: Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru.
11: В Монетке вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+.
13: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 187-84-718-9584.
14: 103.7 FM. Радиус.
15: Музыка, понятная без слов. На радиосе.
16: Спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
17: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
18: Надежны и хороши агентство недвижимости.

0: Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. На радио Си новости Людмила Гусева, спонсор ООО АН Астра, жилой дом Футурист.
1: Добрый вечер. В подмосковной Электростали в больнице скончался один пострадавший в результате удара дрона по складам компании «Wildberries». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. По уточненным данным, в общей сложности в результате ночной атаки ВСУ в Подмосковье пострадали 37 человек, 8 из них находятся в тяжелом состоянии, 5 в удовлетворительном, 23 человека в состоянии средней степени тяжести. Напомню, второй склад компании «Wildberries» был атакован в городе Котовске, Тамбовской области. Там 7 человек погибли, 25 пострадали, пишет газета.ру. 3000 жителей города Арамиль сегодня остались без питьевой воды. Ее нет с 6 утра в 11 многоквартирных домах города. Также водоснабжение ограничено в детском саду. Причиной стала серьезная коммунальная авария на сетях водоснабжения. На место выезжал Сысерский межрайонный прокурор Николай Прищепа. Надзорное ведомство проводит проверку, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Прокуратура держит ситуацию на контроле. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры. Последствия аварии устраняют специалисты АО «Водоканал». В Ирбите из-за наводнений режим ЧС отменили мотофестиваль. Его планировали провести в будущие выходные с 24 по 26 июля на поляне бывшего пионерского лагеря «Малиновка» в деревне Симаново. Как сообщили организаторы, большая вода добралась до поляны, где были запланированы сцена, парковка мотоциклов и палаточный лагерь. Кроме паводка, причиной отмены фестиваля стали и проблемы с топливом в регионе. Сейчас мы считаем понесенные убытки, ждем спада воды, чтобы оценить масштабы разрушений и спланировать восстановительные работы, цитирует агентство ИАН представителей «Байкслета». Черногория может ввести визы для россиян с 1 октября текущего года. Об этом сообщило местное издание «Дан», ссылаясь на источник. Издание отметило, что планы властей Черногории вступить в Евросоюз в 2028 году потребуют синхронизации визовой политики страны с объединением. Напомню, на данный момент российские граждане могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Форма глагола «махаю», которая раньше считалась разговорной, теперь признана равноправным вариантом слова «машу». Изменение отражено в Большом словаре ударений 2025 года. Об этом сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Современные грамматические нормы определяются не одним словарем. Однако и, например, орфографический словарь русского языка, как государственного, также признает равноправными варианты «машу» и «махаю». По словам специалиста, язык постепенно избавляется от чередования звуков. Устойчивое чередование «ха» и «ша» сегодня сохранилось лишь у небольшого числа глаголов. Среди них, например, «пахать» и «пашу», пишет РИА Новости. Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
0: И погоде на радио 7. Спонсоры ПО Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка». Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза. Северный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17. И завтра днем до плюс 23.
2: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
5: Когда никто никуда не спешит. И все, наконец, собрались вместе.
2: На веранде появляется чай и теплый пирог.
5: Иногда счастье звучит именно так.
2: «Златопечка» – вкус, который собирает вместе.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
1: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
0: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
8: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
9: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1. 0+.
10: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
11: 103.7 FM. Радио Сити.

0: Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, на Радио Си новости Людмила Гусева, спонсор ООО ТД «Привит», завод стеновых материалов «Привит».
1: Добрый вечер. Компания Wildberries временно сняла с продажи товары, которые находились на пострадавших от атак складах в Подмосковье и Тамбовской области. Об этом сообщила основатель компании Татьяна Ким. Компания устраняет последствия атак на логистические комплексы. Напомню, в городе Котовске в результате атаки дрона погибли 7 сотрудников ночной смены. Еще 25 пострадали, 7 в тяжелом состоянии. В электростале были ранены 24 человека, один позднее скончался. Уголовное дело завели о теракте. Татьяна Ким назвала атаку ВСУ на склады компании ужасными событиями, выразила соболезнования родным погибших, обещала оказать помощь им и пострадавшим, пишет «Москва-24». Между тем, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась в ООН из-за новых атак ВСУ вглубь России. Направленное обращение Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и спецпредставителю Генсека Ванессе Фризие, сообщила российский омбудсмен. Она отметила, что будет собирать все факты преступлений киевского режима и направлять в международные инстанции, чтобы привлечь внимание мирового сообщества. За сутки вода подтопила еще 41 дом и 177 участков на Среднем Урале. Больше всего за это время от непогоды пострадали населенные пункты Невьянского округа, а также Нижний Тагил и Березовский, сообщает сегодня МЧС региона. При этом за сутки вода отступила на 8 сантиметров, постепенно уходит с дорог, но пока часть трассы закрыта для движения. Транспортное сообщение прервано с 27 населенными пунктами. Больше всего от паводка продолжает страдать Ирбитский округ, но власти готовятся к возможной эвакуации жителей Новоуральского городского округа, где проведут контролируемый сброс воды с плотины Верхнеевинского водохранилища, пишет «Комсомольская правда». 32 свадьбы сыграли в честь Дня Металлурга и Дня города Верхней Пышме. Сегодня там прошел фестиваль-конкурс «Совет да любовь» в Манинпарке. Открыли фестиваль глава Верхней Пышмы Иван Зернов, сенатор Софеда Александр Высокинский и другие представители власти и бизнеса Свердловской области. В фестивале-конкурсе «Совет да любовь» приняли участие 32 творческие команды предприятий и организаций города. Также в Манинпарке сегодня организовали детские игровые программы, мастер-классы от верхнепышминских предпринимателей. Перед гостями выступили кавер-группы «Лимонад» и «Фонетика». 4 участников фестиваля сделали предложение руки и сердца своим избранницам, пишет «Новый день». Россияне реже ходят в кафе и рестораны. С начала года посещаемость заведений общепита сократилась на 10%. На смену питанию вне дома пришли покупки готовой еды в супермаркетах, пишет «Коммерсант». Рестораторы и владельцы кафе компенсируют снижение трафика ростом цен. Средний чек за последние полгода вырос до 18% в зависимости от сегмента. Официальный доллар 78,40, евро 89,90.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: И о погоде на Радио СИМ, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза, северный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 23.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: вами Радио 7 на 103.7 FM. На Радио 7 программа «Минута драйва». Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Новости из Дубая. Местная полиция решила сменить имидж. Дубайские копы годами скупали суперкары. Они патрулировали улицы на Ламборгини и Бугатти. Теперь эта роскошь уходит на второй план. Полиция пересаживается на китайские машины. Ведомство подписало контракт на покупку больших внедорожников Denza B8 от компании BIT. Глава полиции Дубая заявил: «Мы хотим оставаться самой передовой силой в мире. Итальянские спорткары были хороши только для красивых фотографий с туристами. Ловить преступников и патрулировать пустыню на них неудобно». Новые китайские гибриды – это совсем другая история. Их называют умными патрулями. Машины буквально нашпигованы электроникой. По всему кузову стоят 12 камер. Встроенный компьютер сам распознает номера машин и лица людей в потоке. Кроме того, в Дубае хотят полностью перейти на экологичный транспорт. У европейских люксовых брендов таких готовых мощных гибридов с умным софтом просто нет. Так что, если вы не успели сфотографироваться с полицейским Бугатти, ловите момент. Скоро в соцсетях на фото из Дубая будет больше китайских внедорожников. Если, конечно, они заинтересуют любителей делать селфи.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» — официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Радио Си.
4: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: праздники, твое греческое настроение.
1: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
1: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международные соревнования по конной стрельбе из лука. А также футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, забег легкоатлетов и полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхний Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
3: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
0: 103.7 FM. Радио Сити.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Рыба меч – один из самых совершенных и агрессивных хищников открытого океана. Конструкцию меча этих рыб можно назвать одной из вершин биоинженерии. Сегодня рыбы меч. Рыбы меч обитают по всему миру в тропических, субтропических и умеренных водах. Летом они мигрируют в более холодные северные широты и могут доплывать до Черного и даже до Северного морей. Средняя длина взрослой особи около 3 метров, но максимальные размеры достигают почти 5 метров в длину, а вес может доходить до 650 килограммов. Самки рыбы-меч всегда значительно крупнее и тяжелее самцов. Средняя продолжительность жизни рыбы-меч всего 10 лет, что мало по сравнению с другими акулами, но отдельные самки способны доживать до 15-16 лет. У рыбы-меч есть уникальный орган – модифицированная мышечная ткань возле глаз, которая способна генерировать тепло. Она нагревает мозг и глаза рыбы на 10-15 градусов выше температуры окружающей среды, что позволяет ей сохранить невероятную остроту зрения и скорость реакции при резком погружении. Меч этой рыбы – это видоизмененные предчелюстные и носовые кости. Внутри меч не полый, а имеет плотную волокнистую пористую структуру, которая идеально гасит вибрации и принимает на себя колоссальную нагрузку при гидродинамических ударах. В основании меча находится железа, выделяющая маслянистый секрет, который распределяется по всей голове рыбы и снижает трение о воду практически до нуля, что позволяет совершать рывки со скоростью до 100 км в час. Рыбы-меч совершают также экстремальные вертикальные миграции, погружаясь на глубину до 2878 метров. Они способны выдерживать колоссальное давление и разницу температур. Самцы рыбы-меч проявляют удивительную верность при нересте. Если самка попадается на крючок или в сеть, самец остается с ней и будет отбивать ее до последнего. Вообще, рыбы-меч агрессивны и часто нападают даже на корабли. Они действительно могут пробить деревянную обшивку кораблей и неоднократно атаковали даже научно-исследовательские батискафы. И что на первом месте? Вопреки фильмам, рыба-меч не протыкает свою добычу концом меча. Это было бы глупо, ведь потом она не смогла бы ее снять. Рыба-меч влетает в косяк рыб или кальмаров и начинает наносить рубящие боковые удары краями меча. Из-за этого ее добычу часто находят разрезанной пополам или сильно оглушенной.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Си.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, на Радио Си новости и Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. Семьи погибших в результате атаки ВСУ работников компании «Wildberries» получат от нее 2 миллиона рублей. Пострадавшим в тяжелом состоянии компания выплатит по 1 000 000 рублей. Об этом сообщила глава объединенной компании «Wildberries» ИРУС Татьяна Ким. Напомню, в «Электростали» в Подмосковье на складе компании погиб один человек, более 20 пострадали. В городе Котовске, Тамбовской области погибли 7 работников «Wildberries», пострадали около 40 человек, в том числе есть в тяжелом состоянии. Также компания «Wildberries» прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки после атаки ВСУ на логистические комплексы, заявила Татьяна Ким, пишет агентство ТАСС. Каменск-Уральский сегодня накрыл ливень с градом. Улицы города превратились в реки, пишут местные жители в соцсетях и выкладывают видео затопленных машин во дворах и фактически плывущих автомобилей по дорогам, пишет Ядин. Также местные жители плавают по улицам на сабвордах и даже на резиновых лодках. Для людей, чьи дома стали непригодны для жизни, открыли пункты временного размещения. Об этом сообщил глава города Алексей Герасимов. Основной штаб санаторий-профилакторий «Каменская здравница». Главный врач Александр Карпов говорит, что людей готовы принять прямо сейчас. Там есть кровати, горячая еда и врачи, пишет Ядин. Между тем, 3000 жителей города Арамиль сегодня остались без питьевой воды. Ее нет с 6 утра в 11 многоквартирных домах города. Причиной стала серьезная коммунальная авария на сетях водоснабжения. На место выезжал Сысерский межрайонный прокурор Николай Прищепа. Надзорное ведомство проводит проверку. Последствия аварии устраняют специалисты АО «Водоканал», пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Японский МИД планирует с августа этого года возобновить краткосрочные стажировки для студентов в России. Об этом сообщила газета «Асахи», ссылаясь на заявление ведомства. При этом в МИД Японии подчеркивают, что продолжат придерживаться санкционной политики в отношении России, пишет «Вечерняя Москва». Молодежные обмены между странами начались в 1999 году в рамках межправительственного соглашения. Однако в 2022 Япония приостановила программу из-за ситуации на Украине. Но фактически поездки прекратились еще раньше, в 2020 году из-за пандемии ковида, отмечает агентство. Предстоящей ночью на Мундиале 2026 пройдет матч за третье место. Игра между командами Франции и Англии начнется в 0 часов по московскому времени на стадионе в Майами в США. Как отмечает агентство ТАСС, в матче за бронзу будут сражаться сборные, которые считались фаворитами своих полуфинальных поединков. Также предстоящий матч станет финальной точкой 14-летней эпохи Дидье Дешама во главе национальной команды Франции. Игра за третье место станет для него 182-й в качестве наставника команды. Это абсолютный рекорд. Букмекеры прочат победу Франции, пишет «Спорт-24». Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
0: И погода на Радио 7. Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза, северный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: караоке твое греческое настроение.
1: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте» 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра: Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов, Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке, 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского, город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

0: Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. На радио Си новости Людмила Гусева, спонсор ООО АН Астра, жилой дом Футурист.
1: Здравствуйте. За сутки вода подтопила еще 41 дом и 177 участков на Среднем Урале. Больше всего за это время от непогоды пострадали населенные пункты Невьянского округа, а также Нижний Тагил и Березовский, сообщили в субботу в МЧС региона. При этом за сутки вода отступила на 8 сантиметров, постепенно уходит с дорог, но часть трасс закрыты для движения. Транспортное сообщение прервано с 27 населенными пунктами. Больше всего от паводка продолжает страдать Ирбитский округ, пишет «Комсомольск». Правда. Несколько районов Екатеринбурга и Березовский остались без горячей воды из-за планового ремонта на Новосвердловской ТЭЦ. Ремонт начали в пятницу, 17 июля, завершат только в понедельник, 27 июля. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на пресс-службу компании «Т-Плюс». В сообщении отмечено, что остановка ТЭЦ и временное прекращение подачи горячей воды потребителям согласованы с администрациями городов. Работа необходима, чтобы обеспечить стабильную работу оборудования зимой, пишет «Комсомольская правда». Фермеры сократили поставки молока на Ирбитский завод из-за паводка. Об этом рассказывают в пресс-службе предприятия. Из-за подъема уровня воды в реках пришлось эвакуировать почти 600 коров из одного из филиалов агрофирмы Ирбитской. Всех животных разместили на других фермах. При этом, как пишет Ян, сам молочный завод работает в обычном режиме. Подтопление территории предприятия не фиксируется. Вода начала медленно уходить из Ирбита. Однако, по прогнозам, дожди в регионе еще продолжатся до понедельника включительно, пишет «Комсомольск». «Комсомольская правда». «Одиссея» Кристофера Нолана побила рекорды еще до старта. Заработала на предпоказах рекордные 17 миллионов 600 тысяч долларов. Это лучший результат среди превью в текущем году, отмечает издание «Variety». Только в первый уикенд «Одиссея» может заработать до 100 миллионов долларов. «Variety» отмечает, что ажиотаж вокруг «Одиссеи» вызван, среди прочего, форматом фильма. Это первый полностью снятый на камеры IMAX фильм. Критики приняли картину благосклонно. На Rotten Tomatoes ее рейтинг свежести составляет 96%. При этом «Одиссея» рискует и не окупиться. Это один из самых дорогих фильмов года. Бюджет 250 миллионов долларов. На маркетинг было потрачено еще 125 миллионов. Форма глагола «махаю», которая раньше считалась разговорной, теперь признана равноправным вариантом слова «машу». Изменение отражено в Большом словаре ударений 2025 года. Об этом сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Современные грамматические нормы определяются не одним словарем. Однако и, например, орфографический словарь русского языка, как государственного, также признает равноправными варианты «машу» и «махаю». По словам специалиста, язык постепенно избавляется от чередования звуков. Устойчивое чередование «ха» и «ша» сегодня сохранилось лишь у небольшого числа глаголов. Среди них, например, «пахать» и «пашу», пишет РИА Новости. Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
0: И погоде на радио 7. Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка». Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза. Северный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17. Завтра днем в Екатеринбурге плюс 21-23. Первоуральский, Нижнем Тагиле, Краснотуринский, Новоуральский до плюс 22.
2: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
5: Когда никто никуда не спешит, и все, наконец, собрались вместе.
2: На веранде появляется чай и теплый пирог.
5: Иногда счастье звучит именно так.
2: «Златопечка» – вкус, который собирает вместе.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио 7 103 FM. На Радио 7 программа «Минута драйва». Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Расточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Новости из Дубая. Местная полиция решила сменить имидж. Дубайские копы годами скупали суперкары. Они патрулировали улицы на Ламборгини и Бугатти. Теперь эта роскошь уходит на второй план. Полиция пересаживается на китайские машины. Ведомство подписало контракт на покупку больших внедорожников Denza B8 от компании BIT. Глава полиции Дубая заявил: «Мы хотим оставаться самой передовой силой в мире. Итальянские спорткары были хороши только для красивых фотографий с туристами. Ловить преступников и патрулировать пустыню на них неудобно». Новые китайские гибриды – это совсем другая история. Их называют умными патрулями. Машины буквально нашпигованы электроникой. По всему кузову стоят 12 камер. Встроенный компьютер сам распознает номера машин и лица людей в потоке. Кроме того, в Дубае хотят полностью перейти на экологичный транспорт. У европейских люксовых брендов таких готовых мощных гибридов с умным софтом просто нет. Так что, если вы не успели сфотографироваться с полицейским Бугатти, ловите момент. Скоро в соцсетях на фото из Дубая будет больше китайских внедорожников. Если, конечно, они заинтересуют любителей делать селфи.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
4: Радио Си.

0: Реклама. Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner 6+.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, большинство запланированных дел будет сделано. Это хороший день с рабочей, действующей энергией. Тельцы, доверьтесь текущему моменту. Не нужно ничего решать или ожидать чего-то сверхъестественного. Близнецы, возможно, неоднозначные ситуации, связанные с вашим положением. Может вскрыться ваш интерес к человеку, с которым у вас рабочие отношения. Раки, серьезнее относитесь к тому, что говорите близким. Слова, сказанные в этот день, надолго останутся в их душе. Львы, ситуация меняется. Возможно, решения, принятые накануне, окажутся неактуальными или потребуют доработки. Девы, события дня могут указать на погрешности в планах и расчетах. Отличный день для того, чтобы поразмыслить над корректировкой. Весы, вы можете столкнуться с лимитом своих возможностей. Могут кончиться деньги или силы. Скорпионы, изначально дела пойдут хорошо, но уже к обеду что-то разладится. Не пытайтесь настаивать, лучше отложить все до лучших времен. Стрельцы, стоит быть осмотрительнее в делах, которые вы не можете отложить. Возможно, ошибки и досадные промахи. Козероги, ваши желания могут натолкнуться на сопротивление близких или внешних обстоятельств. Где-то придется сдать назад. Водолеи, ваш план вполне хорош, но пока совсем не время его реализовывать. Рыбы, сделать дела быстро не получится. Будут как явные, так и скрытые препятствия. Но, может быть, и не стоит напрягаться в выходной.
0: Радио

0: на радіо Сі.
1: Спонсор ООО «Атлантикпром». Проверенные автомобили с пробегом.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантикпро». Автосалон «Атлантикпро». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантикпро». Автосалон «Атлантикпро». Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио 7» на 103.7 FM, на «Радио 7» прогноз погоды. Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза, северный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, завтра днем в Екатеринбурге до плюс 23, в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском плюс 20-22.
1: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: утра.
1: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

буду меняться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Вы слушаете радио 7 на 103.7 FM. На радио 7 прогноз погоды. Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза, северный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 23.
1: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический

0: Реклама. Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Си».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.

бросив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, большинство запланированных дел будет сделано. Это хороший день с рабочей, действующей энергией. Тельцы, доверьтесь текущему моменту. Не нужно ничего решать или ожидать чего-то сверхъестественного. Близнецы, возможно, неоднозначная ситуация, связанная с вашим положением. Может вскрыться ваш интерес к человеку, с которым у вас рабочие отношения. Раки, серьезнее относитесь к тому, что говорите близким. Слова, сказанные в этот день, надолго останутся в их душе. Львы, ситуация меняется. Возможно, решения, принятые накануне, окажутся неактуальными или потребуют доработки. Девы, события дня могут указать на погрешности в планах и расчетах. Отличный день для того, чтобы поразмыслить над корректировкой. Весы, вы можете столкнуться с лимитом своих возможностей. Могут кончиться деньги или силы. Скорпионы, изначально дела пойдут хорошо, но уже к обеду что-то разладится. Не пытайтесь настаивать, лучше отложить все до лучших времен. Стрельцы, стоит быть осмотрительнее в делах, которые вы не можете отложить. Возможно, ошибки и досадные промахи. Козероги, ваши желания могут натолкнуться на сопротивление близких или внешних обстоятельств. Где-то придется сдать назад. Водолеи, ваш план вполне хорош, но пока совсем не время его реализовывать. Рыбы, сделать дела быстро не получится. Будут как явные, так и скрытые препятствия. Но, может быть, и не стоит напрягаться в выходной.
3: Романтический вечер на радио Си.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Вы слушаете Радио 7 на 103.7 FM, на Радио 7 прогноз погоды. Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза, северный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 23.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрированы Роскомнадзором свидетельство ЛМ РФ 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си. С

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Барракуды, свирепые морские хищники, знаменитые своей невероятной скоростью, феноменальным зрением и устрашающим видом. Они по праву считаются одними из самых опасных и эффективных охотников тропических и субтропических морей. Сегодня барракуды. Барракуду повсеместно называют морской щукой из-за поразительного внешнего сходства. Однако это совершенно разные виды, которые имеют кардинально разное внутреннее строение. У них действительно были общие предки, но они разделились сотни миллионов лет назад. На коротких дистанциях барракуда может развивать скорость до 70 км в час, что делает ее быстрее большинства видов акул. Физика набора скорости барракуды уникальна. В гидродинамике этот маневр называется S-старт. Рыба мгновенно изгибает тело английской буквы S и выпрямляется, выдавая колоссальное стартовое ускорение за доли секунды. Но, как и все спринтеры, барракуды не умеют плавать на большой скорости долго. Их мышцы моментально забиваются лактатом, молочной кислотой. У барракуд огромная пасть с двумя рядами острых, как бритвы, зубов. Внешние мелкие, а внутренние крупные и длинные, предназначенные для удержания добычи. Также у барракуд отличное зрение. Они способны выслеживать добычу даже при сильном волнении и мутности. Кожа барракуды содержит кристаллы гуанина, которые отражают свет под тем же углом, под которым он падает. Если смотреть на барракуду сбоку, она буквально становится невидимой. Возраст барракуды легко определить по стратегии охоты. Молодые барракуды охотятся группой, а взрослые – поодиночке. Барракуды могут отдыхать в вертикальном положении. Они делают так ночью или во время сильных приливных течений. Это большая редкость для рыб без плавательного пузыря, которые обычно вынуждены постоянно двигаться. Старых и крупных барракуд лучше не есть. Они накапливают в тканях опасный яд – сигуатоксин, который может вызвать тяжелое отравление, которое называется сигуатера. И что на первом месте? Все знают, что у барракуда много зубов, но они еще и особенные. Нижняя челюсть барракуд длиннее верхней, и при закрытии пасти нижние зубы прячутся в специальные пазы в верхнем небе. Если бы не это, барракуда просто протыкала бы собственную верхнюю челюсть при каждом закрывании рта. В общем, чем-то барракуда похожа на беззубика из «Как приручить дракона».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 18 июля 1985 года в СССР появилось первое электронное устройство для игры в «Тетрис». Его создал программист вычислительного центра при Академии наук Алексей Пажетнов. Идею подсказала популярная логическая головоломка с плоскими фигурками из пяти квадратов – пентамино. Но для компьютера программист сократил число блоков до четырех фигур – тетрамино. В названии «Тетрис» он соединил греческое слово «тетра» – четыре и слово «теннис» – свой любимый спорт. В СССР не было четкого закона об интеллектуальной собственности, и права на игру передали Академии наук, а затем внешнеторговому объединению, что позднее вызвало споры. Например, права на версии игры для Apple были куплены у венгерских разработчиков. Ученые доказали, что регулярная игра в «Тетрис» может увеличивать толщину коры головного мозга. А еще появилось понятие «эффект Тетриса», когда игрок начинает невольно мысленно сочетать формы в реальном мире. Например, коробки на полках и здания на улицах. Существует и чемпионат мира по классическому «Тетрису».
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Бумажные самолетики больше не игрушка. Доказано студентами из Пизанского университета, которые создали модель длиной 7 метров и с размахом крыльев почти 23 метра. Исключительно при помощи бумаги и клея. Юным итальянцам помогал, конечно, опытный инженер, но факт остается фактом. Мировой рекорд они побили. Удивительное сооружение ребята представили на выставке «Мы создаем будущее в Болонье». Причем они не просто похвастались, мол, смотрите, какой большой мы самолет склеили. Они его еще и запустили. Все получилось. Модель преодолела расстояние порядка 50 метров. Кстати, оказывается, им не первым пришла в голову идея создать огромный бумажный самолет. Предыдущий рекорд был поставлен почти 10 лет назад. Ну а что, романтикам на заметку. Если на крыле такого самолетика написать «Я тебя люблю», можно признаться в действительно больших чувствах.
5: Здравствуйте. За сутки вода подтопила еще 41 дом и 177 участков на Среднем Урале. Больше всего за это время от непогоды пострадали населенные пункты Невьянского округа, а также Нижний Тагил и Березовский, сообщили в субботу в МЧС региона. При этом за сутки вода отступила на 8 сантиметров, постепенно уходит с дорог, но часть трасс закрыты для движения. Транспортное сообщение прервано с 27 населенными пунктами. Больше всего от паводка продолжает страдать Ирбитский округ, пишет «Комсомольск». Правда. Несколько районов Екатеринбурга и Березовский остались без горячей воды из-за планового ремонта на Новосвердловской ТЭЦ. Ремонт начали в пятницу, 17 июля, завершат только в понедельник, 27 июля. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на пресс-службу компании «Т-Плюс». В сообщении отмечено, что остановка ТЭЦ и временное прекращение подачи горячей воды потребителям согласованы с администрациями городов. Работа необходима, чтобы обеспечить стабильную работу оборудования зимой, пишет «Комсомольская правда». Фермеры сократили поставки молока на Ирбитский завод из-за паводка. Об этом рассказывают в пресс-службе предприятия. Из-за подъема уровня воды в реках пришлось эвакуировать почти 600 коров из одного из филиалов агрофирмы Ирбитской. Всех животных разместили на других фермах. При этом, как пишет Ян, сам молочный завод работает в обычном режиме. Подтопление территории предприятия не фиксируется. Вода начала медленно уходить из Ирбита. Однако, по прогнозам, дожди в регионе еще продолжатся до понедельника включительно, пишет «Комсомольская правда». «Одиссея» Кристофера Нолана побила рекорды еще до старта. Заработала на предпоказах рекордные 17 миллионов 600 тысяч долларов. Это лучший результат среди превью в текущем году, отмечает издание Variety. Только в первый уикенд «Одиссея» может заработать до 100 миллионов долларов. Variety отмечает, что ажиотаж вокруг «Одиссеи» вызван, среди прочего, форматом фильма. Это первый полностью снятый на камеры IMAX фильм. Критики приняли картину благосклонно. На Rotten Tomatoes ее рейтинг свежести составляет 96%. При этом «Одиссея» рискует и не окупиться. Это один из самых дорогих фильмов года. Бюджет 250 миллионов долларов. На маркетинг было потрачено еще 125 миллионов. Форма глагола «махаю», которая раньше считалась разговорной, теперь признана равноправным вариантом слова «машу». Изменение отражено в Большом словаре ударений 2025 года. Об этом сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Современные грамматические нормы определяются не одним словарем. Однако и, например, орфографический словарь русского языка, как государственного, также признает равноправными варианты «машу» и «махаю». По словам специалиста, язык постепенно избавляется от чередования звуков. Устойчивое чередование «ха» и «ша» сегодня сохранилось лишь у небольшого числа глаголов. Среди них, например, «пахать» и «пашу», пишет РИА Новости. Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Экономические отчеты и Штутгарта, и Вольсбурга фиксируют серьезные сдвиги в немецкой автоиндустрии, которые еще вчера казались немыслимыми. Концерн Volkswagen рапортует о падении глобальных поставок за последний квартал почти на 9%. Главный удар пришелся по ключевому китайскому рынку, где продажи рухнули более чем на треть. Местные компании стремительно вытесняют европейскую классику. И теперь в Германии впервые за всю историю бренда всерьез обсуждают закрытие внутренних заводов. Также в Volkswagen заявили, что модельная линейка в перспективе сократится наполовину, а число доступных вариантов исполнения автомобилей планируется уменьшить на 3/4. Кризис производства и цен – это не только проблема массового сегмента. Даже премиальный бренд Porsche, символ абсолютной финансовой устойчивости, вынужден экстренно затягивать пояса. Компания запускает жесткую программу оптимизации издержек. Да, еще вчера эти компании диктовали правила игры, а уже сегодня Китай вынуждает их урезать расходы, чтобы просто остаться на плаву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
4: 18 июля 1932 на станции «Зима» в Иркутской области в семье геолога родился Евгений Евтушенко. Поэт и прозаик, сценарист и кинорежиссер. На его стихи написаны хиты «А снег идет», «Со мной что-то происходит» и «Сережка ольховая». При рождении у Евтушенко была немецкая фамилия Гангнус по отцу, но во время войны мама вернула себе девичью фамилию и записала на нее сына. Первые стихи поэт написал в 5 лет и оригинальные. «Почему такая стужа? Почему дышу с трудом? Потому что тетя Лужа стала толстым дядей Льдом». Евтушенко был женат 4 раза. Первой женой была поэтесса Белла Ахмадулина. В последние годы он жил в США, преподавал по контракту в университете, но продолжал выступать и издаваться в России. В 2017 году завещал похоронить себя на родине, в писательском поселке Переделкино и неподалеку от Бориса Пастернака. Именем поэта названа малая планета Солнечной системы 42-34 Евтушенко.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Если к выходкам британских ученых мы уже как-то привыкли, то вот британские садовники еще умеют удивлять. Один из них, Грэм Барретт из Глостершира, снова попал в книгу рекордов Гиннесса с серьезным достижением. Он вырастил самый тяжелый в мире чеснок. Одна головка весила почти 1,5 килограмма, а ее диаметр составил около 20 сантиметров. Причем для Грэма такой урожай в порядке вещей. Ему интересно соревноваться с соседями. Безобидное состязание довело до записи в книге Гиннесса. В прошлом году их было 4, в этом году 2. Дело то ли в невероятном плодородии почвы Глостершира, то ли в личной гигантомании фермера, но только чесноком его рекорды не ограничились. В книгу Гиннесса попала и выращенная им горошина весом почти 30 граммов. Да, не фермер, а находка для местных рестораторов.
1: Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Барракуды, свирепые морские хищники, знаменитые своей невероятной скоростью, феноменальным зрением и устрашающим видом. Они по праву считаются одними из самых опасных и эффективных охотников тропических и субтропических морей. Сегодня барракуды. Барракуду повсеместно называют морской щукой из-за поразительного внешнего сходства. Однако это совершенно разные виды, которые имеют кардинально разное внутреннее строение. У них действительно были общие предки, но они разделились сотни миллионов лет назад. На коротких дистанциях барракуда может развивать скорость до 70 км в час, что делает ее быстрее большинства видов акул. Физика набора скорости барракуды уникальна. В гидродинамике этот маневр называется S-старт. Рыба мгновенно изгибает тело английской буквы S и выпрямляется, выдавая колоссальное стартовое ускорение за доли секунды. Но, как и все спринтеры, барракуды не умеют плавать на большой скорости долго. Их мышцы моментально забиваются лактатом, молочной кислотой. У барракуд огромная пасть с двумя рядами острых, как бритва, зубов. Внешние мелкие, а внутренние крупные и длинные, предназначенные для удержания добычи. Также у барракуд отличное зрение. Они способны выслеживать добычу даже при сильном волнении и мутности. Кожа барракуды содержит кристаллы гуанина, которые отражают свет под тем же углом, под которым он падает. Если смотреть на барракуду сбоку, она буквально становится невидимой. Возраст барракуды легко определить по стратегии охоты. Молодые барракуды охотятся группой, а взрослые – поодиночке. Барракуды могут отдыхать в вертикальном положении. Они делают так ночью или во время сильных приливных течений. Это большая редкость для рыб без плавательного пузыря, которые обычно вынуждены постоянно двигаться. Старых и крупных барракуд лучше не есть. Они накапливают в тканях опасный яд – сигуатоксин, который может вызвать тяжелое отравление, которое называется сигуатера. И что на первом месте? Все знают, что у барракуды много зубов, но они еще и особенные. Нижняя челюсть барракуд длиннее верхней, и при закрытии пасти нижние зубы прячутся в специальные пазы в верхнем небе. Если бы не это, барракуда просто протыкала бы собственную верхнюю челюсть при каждом закрывании рта. В общем, чем-то барракуда похожа на беззубика из «Как приручить дракона».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 18 июля 1985 года в СССР появилось первое электронное устройство для игры в «Тетрис». Его создал программист вычислительного центра при Академии наук Алексей Пажетнов. Идею подсказала популярная логическая головоломка с плоскими фигурками из пяти квадратов – пентамино. Но для компьютера программист сократил число блоков до четырех фигур – тетрамино. В названии «Тетрис» он соединил греческое слово «тетра» – четыре и слово «теннис» – свой любимый спорт. В СССР не было четкого закона об интеллектуальной собственности, и права на игру передали Академии наук, а затем внешнеторговому объединению, что позднее вызвало споры. Например, права на версии игры для Apple были куплены у венгерских разработчиков. Ученые доказали, что регулярная игра в «Тетрис» может увеличивать толщину коры головного мозга. А еще появилось понятие «эффект Тетриса», когда игрок начинает невольно мысленно сочетать формы в реальном мире. Например, коробки на полках и здания на улицах. Существует и чемпионат мира по классическому «Тетрису».
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Бумажные самолетики больше не игрушка. Доказано студентами из Пизанского университета, которые создали модель длиной 7 метров и с размахом крыльев почти 23 метра. Исключительно при помощи бумаги и клея. Юным итальянцам помогал, конечно, опытный инженер, но факт остается фактом. Мировой рекорд они побили. Удивительное сооружение ребята представили на выставке «Мы создаем будущее в Болонье». Причем они не просто похвастались, мол, смотрите, какой большой ему самолет склеили. Они его еще и запустили. Все получилось. Модель преодолела расстояние порядка 50 метров. Кстати, оказывается, им не первым пришла в голову идея создать огромный бумажный самолет. Предыдущий рекорд был поставлен почти 10 лет назад. Ну а что, романтикам на заметку. Если на крыле такого самолетика написать «Я тебя люблю», можно признаться в действительно больших чувствах.
5: Здравствуйте. За сутки вода подтопила еще 41 дом и 177 участков на Среднем Урале. Больше всего за это время от непогоды пострадали населенные пункты Невьянского округа, а также Нижний Тагил и Березовский, сообщили в субботу в МЧС региона. При этом за сутки вода отступила на 8 сантиметров, постепенно уходит с дорог, но часть трасс закрыта для движения. Транспортное сообщение прервано с 27 населенными пунктами. Больше всего от паводка продолжает страдать Ирбитский округ, пишет «Комсомольская правда». Несколько районов Екатеринбурга и Березовский остались без горячей воды из-за планового ремонта на Новосвердловской ТЭЦ. Ремонт начали в пятницу, 17 июля, завершат только в понедельник, 27 июля. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на пресс-службу компании «Т-Плюс». В сообщении отмечено, что остановка ТЭЦ и временное прекращение подачи горячей воды потребителям согласованы с администрациями городов. Работа необходима, чтобы обеспечить стабильную работу оборудования зимой, пишет «Комсомольская правда». Фермеры сократили поставки молока на Ирбитский завод из-за паводка. Об этом рассказывают в пресс-службе предприятия. Из-за подъема уровня воды в реках пришлось эвакуировать почти 600 коров из одного из филиалов агрофирмы Ирбитской. Всех животных разместили на других фермах. При этом, как пишет ИАН, сам молочный завод работает в обычном режиме. Подтопление территории предприятия не фиксируется. Вода начала медленно уходить из Ирбита. Однако, по прогнозам, дожди в регионе еще продолжатся до понедельника включительно, пишет «Комсомольская правда». «Одиссея» Кристофера Нолана побила рекорды еще до старта. Заработала на предпоказах рекордные 17 миллионов 600 тысяч долларов. Это лучший результат среди превью в текущем году, отмечает издание Variety. Только в первый уикенд «Одиссея» может заработать до 100 миллионов долларов. Variety отмечает, что ажиотаж вокруг «Одиссеи» вызван, среди прочего, форматом фильма. Это первый полностью снятый на камеры IMAX фильм. Критики приняли картину благосклонно. На Rotten Tomatoes ее рейтинг свежести составляет 96%. При этом «Одиссея» рискует и не окупиться. Это один из самых дорогих фильмов года. Бюджет 250 миллионов долларов. На маркетинг было потрачено еще 125 миллионов. Форма глагола «махаю», которая раньше считалась разговорной, теперь признана равноправным вариантом слова «машу». Изменение отражено в Большом словаре ударений 2025 года. Об этом сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Современные грамматические нормы определяются не одним словарем. Однако и, например, орфографический словарь русского языка, как государственного, также признает равноправными варианты «машу» и «махаю». По словам специалиста, язык постепенно избавляется от чередования звуков. Устойчивое чередование «ха» и «ша» сегодня сохранилось лишь у небольшого числа глаголов. Среди них, например, «пахать» и «пашу», пишет РИА Новости. Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Экономические отчеты и Штутгарта, и Вольфсбурга фиксируют серьезные сдвиги в немецкой автоиндустрии, которые еще вчера казались немыслимыми. Концерн Volkswagen рапортует о падении глобальных поставок за последний квартал почти на 9%. Главный удар пришелся по ключевому китайскому рынку, где продажи рухнули более чем на треть. Местные компании стремительно вытесняют европейскую классику. И теперь в Германии впервые за всю историю бренда всерьез обсуждают закрытие внутренних заводов. Также в Volkswagen заявили, что модельная линейка в перспективе сократится наполовину, а число доступных вариантов исполнения автомобилей планируется уменьшить на 3/4. Кризис производства и цен – это не только проблема массового сегмента. Даже премиальный бренд Porsche, символ абсолютной финансовой устойчивости, вынужден экстренно затягивать пояса. Компания запускает жесткую программу оптимизации сдержек. Да, еще вчера эти компании диктовали правила игры, а уже сегодня Китай вынуждает их урезать расходы, чтобы просто остаться на плаву.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 18 июля 1932 на станции «Зима» в Иркутской области в семье геолога родился Евгений Евтушенко. Поэт и прозаик, сценарист и кинорежиссер. На его стихи написаны хиты «А снег идет», «Со мной что-то происходит» и «Сережка ольховая». При рождении у Евтушенко была немецкая фамилия Гангнус по отцу, но во время войны мама вернула себе девичью фамилию и записала на нее сына. Первые стихи поэт написал в 5 лет и оригинальные. «Почему такая стужа? Почему дышу с трудом? Потому что тетя лужа стала толстым дядей льдом». Евтушенко был женат 4 раза. Первой женой была поэтесса Белла Ахмадулина. В последние годы он жил в США, преподавал по контракту в университете, но продолжал выступать и издаваться в России. В 2017 году завещал похоронить себя на родине в писательском поселке Переделкино и неподалеку от Бориса Пастернака. Именем поэта названа малая планета Солнечной системы 42-34 Евтушенко.
2: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Если к выходкам британских ученых мы уже как-то привыкли, то вот британские садовники еще умеют удивлять. Один из них, Грэм Барретт из Глостершира, снова попал в книгу рекордов Гиннесса с серьезным достижением. Он вырастил самый тяжелый в мире чеснок. Одна головка весила почти 1,5 килограмма, а ее диаметр составил около 20 сантиметров. Причем для Грэма такой урожай в порядке вещей. Ему интересно соревноваться с соседями. Безобидное состязание довело до записей в книге Гиннесса. В прошлом году их было 4, в этом году 2. Дело то ли в невероятном плодородии почвы Глостершира, то ли в личной гигантомании фермера, но только чесноком его рекорды не ограничились. В книгу Гиннесса попала и выращенная им горошина весом почти 30 граммов. Да, не фермер, а находка для местных рестораторов.
2: Радио Си.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Барракуды, свирепые морские хищники, знаменитые своей невероятной скоростью, феноменальным зрением и устрашающим видом. Они по праву считаются одними из самых опасных и эффективных охотников тропических и субтропических морей. Сегодня барракуды. Барракуду повсеместно называют морской щукой из-за поразительного внешнего сходства. Однако это совершенно разные виды, которые имеют кардинально разное внутреннее строение. У них действительно были общие предки, но они разделились сотни миллионов лет назад. На коротких дистанциях барракуда может развивать скорость до 70 км в час, что делает ее быстрее большинства видов акул. Физика набора скорости барракуды уникальна. В гидродинамике этот маневр называется S-старт. Рыба мгновенно изгибает тело английской буквы S и выпрямляется, выдавая колоссальное стартовое ускорение за доли секунды. Но, как и все спринтеры, барракуды не умеют плавать на большой скорости долго. Их мышцы моментально забиваются лактатом, молочной кислотой. У барракуд огромная пасть с двумя рядами острых, как бритвы, зубов. Внешние мелкие, а внутренние крупные и длинные, предназначенные для удержания добычи. Также у барракуд отличное зрение. Они способны выслеживать добычу даже при сильном волнении и мутности. Кожа барракуды содержит кристаллы гуанина, которые отражают свет под тем же углом, под которым он падает. Если смотреть на барракуду сбоку, она буквально становится невидимой. Возраст барракуды легко определить по стратегии охоты. Молодые барракуды охотятся группой, а взрослые – поодиночке. Барракуды могут отдыхать в вертикальном положении. Они делают так ночью или во время сильных приливных течений. Это большая редкость для рыб без плавательного пузыря, которые обычно вынуждены постоянно двигаться. Старых и крупных барракуд лучше не есть. Они накапливают в тканях опасный яд – сигуатоксин, который может вызвать тяжелое отравление, которое называется сигуатера. И что на первом месте? Все знают, что у барракуда много зубов, но они еще и особенные. Нижняя челюсть барракуд длиннее верхней, и при закрытии пасти нижние зубы прячутся в специальные пазы в верхнем небе. Если бы не это, барракуда просто протыкала бы собственную верхнюю челюсть при каждом закрывании рта. В общем, чем-то барракуда похожа на беззубика из «Как приручить дракона».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 18 июля 1985 года в СССР появилось первое электронное устройство для игры в «Тетрис». Его создал программист вычислительного центра при Академии наук Алексей Пажетнов. Идею подсказала популярная логическая головоломка с плоскими фигурками из пяти квадратов – пентамино. Но для компьютера программист сократил число блоков до четырех фигур – тетрамино. В названии «Тетрис» он соединил греческое слово «тетра» – четыре и слово «теннис» – свой любимый спорт. В СССР не было четкого закона об интеллектуальной собственности, и права на игру передали Академии наук, а затем внешнеторговому объединению, что позднее вызвало споры. Например, права на версии игры для Apple были куплены у венгерских разработчиков. Ученые доказали, что регулярная игра в «Тетрис» может увеличивать толщину коры головного мозга. А еще появилось понятие «эффект Тетриса», когда игрок начинает невольно мысленно сочетать формы в реальном мире. Например, коробки на полках и здания на улицах. Существует и чемпионат мира по классическому «Тетрису».
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Бумажные самолетики больше не игрушка. Доказано студентами из Пизанского университета, которые создали модель длиной 7 метров и с размахом крыльев почти 23 метра. Исключительно при помощи бумаги и клея. Юным итальянцам помогал, конечно, опытный инженер, но факт остается фактом. Мировой рекорд они побили. Удивительное сооружение ребята представили на выставке «Мы создаем будущее в Болонье». Причем они не просто похвастались, мол, смотрите, какой большой которому самолет склеили. Они его еще и запустили. Все получилось. Модель преодолела расстояние порядка 50 метров. Кстати, оказывается, им не первым пришла в голову идея создать огромный бумажный самолет. Предыдущий рекорд был поставлен почти 10 лет назад. Ну а что, романтикам на заметку. Если на крыле такого самолетика написать «Я тебя люблю», можно признаться в действительно больших чувствах.
5: Здравствуйте. За сутки вода подтопила еще 41 дом и 177 участков на Среднем Урале. Больше всего за это время от непогоды пострадали населенные пункты Невьянского округа, а также Нижний Тагил и Березовский, сообщили в субботу в МЧС региона. При этом за сутки вода отступила на 8 сантиметров, постепенно уходит с дорог, но часть трасс закрыта для движения. Транспортное сообщение прервано с 27 населенными пунктами. Больше всего от паводка продолжает страдать Ирбитский округ, пишет «Комсомольская правда». Несколько районов Екатеринбурга и Березовский остались без горячей воды из-за планового ремонта на Новосвердловской ТЭЦ. Ремонт начали в пятницу, 17 июля, завершат только в понедельник, 27 июля. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на пресс-службу компании «Т-Плюс». В сообщении отмечено, что остановка ТЭЦ и временное прекращение подачи горячей воды потребителям согласованы с администрациями городов. Работа необходима, чтобы обеспечить стабильную работу оборудования зимой, пишет «Комсомольская правда». Фермеры сократили поставки молока на Ирбитский завод из-за паводка. Об этом рассказывают в пресс-службе предприятия. Из-за подъема уровня воды в реках пришлось эвакуировать почти 600 коров из одного из филиалов агрофирмы Ирбитской. Всех животных разместили на других фермах. При этом, как пишет ИАН, сам молочный завод работает в обычном режиме. Подтопление территории предприятия не фиксируется. Вода начала медленно уходить из Ирбита. Однако, по прогнозам, дожди в регионе еще продолжатся до понедельника включительно, пишет «Комсомольская правда». «Одиссея» Кристофера Нолана побила рекорды еще до старта. Заработала на предпоказах рекордные 17 миллионов 600 тысяч долларов. Это лучший результат среди превью в текущем году, отмечает издание «Variety». Только в первый уикенд «Одиссея» может заработать до 100 миллионов долларов. «Variety» отмечает, что ажиотаж вокруг «Одиссеи» вызван, среди прочего, форматом фильма. Это первый полностью снятый на камеры IMAX фильм. Критики приняли картину благосклонно. На Rotten Tomatoes ее рейтинг свежести составляет 96%. При этом «Одиссея» рискует и не окупиться. Это один из самых дорогих фильмов года. Бюджет 250 миллионов долларов. На маркетинг было потрачено еще 125 миллионов. Форма глагола «махаю», которая раньше считалась разговорной, теперь признана равноправным вариантом слова «машу». Изменение отражено в Большом словаре ударений 2025 года. Об этом сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Современные грамматические нормы определяются не одним словарем. Однако и, например, орфографический словарь русского языка, как государственного, также признает равноправными варианты «машу» и «махаю». По словам специалиста, язык постепенно избавляется от чередования звуков. Устойчивое чередование «ха» и «ша» сегодня сохранилось лишь у небольшого числа глаголов. Среди них, например, «пахать» и «пашу», пишет РИА Новости. Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Экономические отчеты и Штутгарта, и Вольфсбурга фиксируют серьезные сдвиги в немецкой автоиндустрии, которые еще вчера казались немыслимыми. Концерн Volkswagen рапортует о падении глобальных поставок за последний квартал почти на 9%. Главный удар пришелся по ключевому китайскому рынку, где продажи рухнули более чем на треть. Местные компании стремительно вытесняют европейскую классику. И теперь в Германии впервые за всю историю бренда всерьез обсуждают закрытие внутренних заводов. Также в Volkswagen заявили, что модельная линейка в перспективе сократится наполовину, а число доступных вариантов исполнения автомобилей планируется уменьшить на 3/4. Кризис производства и цен – это не только проблема массового сегмента. Даже премиальный бренд Porsche, символ абсолютной финансовой устойчивости, вынужден экстренно затягивать пояса. Компания запускает жесткую программу оптимизации издержек. Да, еще вчера эти компании диктовали правила игры, а уже сегодня Китай вынуждает их урезать расходы, чтобы просто остаться на плаву.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 18 июля 1932 на станции «Зима» в Иркутской области в семье геолога родился Евгений Евтушенко. Поэт и прозаик, сценарист и кинорежиссер. На его стихи написаны хиты «А снег идет», «Со мной что-то происходит» и «Сережка ольховая». При рождении у Евтушенко была немецкая фамилия Гангнус по отцу, но во время войны мама вернула себе девичью фамилию и записала на нее сына. Первые стихи поэт написал в 5 лет и оригинальные. «Почему такая стужа? Почему дышу с трудом? Потому что тетя Лужа стала толстым дядей Льдом». Евтушенко был женат 4 раза. Первой женой была поэтесса Белла Ахмадулина. В последние годы он жил в США, преподавал по контракту в университете, но продолжал выступать и издаваться в России. В 2017 году завещал похоронить себя на родине, в писательском поселке Переделкино и неподалеку от Бориса Пастернака. Именем поэта названа малая планета Солнечной системы 4234 Евтушенко.
2: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Если к выходкам британских ученых мы уже как-то привыкли, то вот британские садовники еще умеют удивлять. Один из них, Грэм Барретт из Глостершира, снова попал в книгу рекордов Гиннесса с серьезным достижением. Он вырастил самый тяжелый в мире чеснок. Одна головка весила почти 1,5 килограмма, а ее диаметр составил около 20 сантиметров. Причем для Грэма такой урожай в порядке вещей. Ему интересно соревноваться с соседями. Безобидное состязание довело до записей в книге Гиннесса. В прошлом году их было 4, в этом году 2. Дело то ли в невероятном плодородии почвы Глостершира, то ли в личной гигантомании фермера, но только чесноком его рекорды не ограничились. В книгу Гиннесса попала и выращенная им горошина весом почти 30 граммов. Да, не фермер, а находка для местных рестораторов.
2: Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Барракуды, свирепые морские хищники, знаменитые своей невероятной скоростью, феноменальным зрением и устрашающим видом. Они по праву считаются одними из самых опасных и эффективных охотников тропических и субтропических морей. Сегодня барракуды. Барракуду повсеместно называют морской щукой из-за поразительного внешнего сходства. Однако это совершенно разные виды, которые имеют кардинально разное внутреннее строение. У них действительно были общие предки, но они разделились сотни миллионов лет назад. На коротких дистанциях барракуда может развивать скорость до 70 км в час, что делает ее быстрее большинства видов акул. Физика набора скорости барракуды уникальна. В гидродинамике этот маневр называется S-старт. Рыба мгновенно изгибает тело английской буквы S и выпрямляется, выдавая колоссальное стартовое ускорение за доли секунды. Но, как и все спринтеры, барракуды не умеют плавать на большой скорости долго. Их мышцы моментально забиваются лактатом, молочной кислотой. У барракуд огромная пасть с двумя рядами острых, как бритва, зубов. Внешние мелкие, а внутренние крупные и длинные, предназначенные для удержания добычи. Также у барракуд отличное зрение. Они способны выслеживать добычу даже при сильном волнении и мутности. Кожа барракуды содержит кристаллы гуанина, которые отражают свет под тем же углом, под которым он падает. Если смотреть на барракуду сбоку, она буквально становится невидимой. Возраст барракуды легко определить по стратегии охоты. Молодые барракуды охотятся группой, а взрослые – поодиночке. Барракуды могут отдыхать в вертикальном положении. Они делают так ночью или во время сильных приливных течений. Это большая редкость для рыб без плавательного пузыря, которые обычно вынуждены постоянно двигаться. Старых и крупных барракуд лучше не есть. Они накапливают в тканях опасный яд – сигуатоксин, который может вызвать тяжелое отравление, которое называется сигуатера. И что на первом месте? Все знают, что у барракуды много зубов, но они еще и особенные. Нижняя челюсть барракуд длиннее верхней, и при закрытии пасти нижние зубы прячутся в специальные пазы в верхнем небе. Если бы не это, барракуда просто протыкала бы собственную верхнюю челюсть при каждом закрывании рта. В общем, чем-то барракуда похожа на беззубика из «Как приручить дракона».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 18 июля 1985 года в СССР появилось первое электронное устройство для игры в «Тетрис». Его создал программист вычислительного центра при Академии наук Алексей Пажетнов. Идею подсказала популярная логическая головоломка с плоскими фигурками из пяти квадратов – пентамино. Но для компьютера программист сократил число блоков до четырех фигур – тетрамино. В названии «Тетрис» он соединил греческое слово «тетра» – четыре и слово «теннис» – свой любимый спорт. В СССР не было четкого закона об интеллектуальной собственности, и права на игру передали Академии наук, а затем внешнеторговому объединению, что позднее вызвало споры. Например, права на версии игры для Apple были куплены у венгерских разработчиков. Ученые доказали, что регулярная игра в «Тетрис» может увеличивать толщину коры головного мозга. А еще появилось понятие «эффект Тетриса», когда игрок начинает невольно мысленно сочетать формы в реальном мире. Например, коробки на полках и здания на улицах. Существует и чемпионат мира по классическому «Тетрису».
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Бумажные самолетики больше не игрушка. Доказано студентами из Пизанского университета, которые создали модель длиной 7 метров и с размахом крыльев почти 23 метра. Исключительно при помощи бумаги и клея. Юным итальянцам помогал, конечно, опытный инженер, но факт остается фактом. Мировой рекорд они побили. Удивительное сооружение ребята представили на выставке «Мы создаем будущее в Болонье». Причем они не просто похвастались, мол, смотрите, какой большой мы создаем. самолет склеили. Они его еще и запустили. Все получилось. Модель преодолела расстояние порядка 50 метров. Кстати, оказывается, им не первым пришла в голову идея создать огромный бумажный самолет. Предыдущий рекорд был поставлен почти 10 лет назад. Ну а что, романтикам на заметку. Если на крыле такого самолетика написать «Я тебя люблю», можно признаться в действительно больших чувствах.
5: Здравствуйте. За сутки вода подтопила еще 41 дом и 177 участков на Среднем Урале. Больше всего за это время от непогоды пострадали населенные пункты Невьянского округа, а также Нижний Тагил и Березовский, сообщили в субботу в МЧС региона. При этом за сутки вода отступила на 8 сантиметров, постепенно уходит с дорог, но часть трасс закрыты для движения. Транспортное сообщение прервано с 27 населенными пунктами. Больше всего от паводка продолжает страдать Ирбитский округ, пишет «Комсомольск». Правда. Несколько районов Екатеринбурга и Березовский остались без горячей воды из-за планового ремонта на Новосвердловской ТЭЦ. Ремонт начали в пятницу, 17 июля, завершат только в понедельник, 27 июля. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на пресс-службу компании «Т-Плюс». В сообщении отмечено, что остановка ТЭЦ и временное прекращение подачи горячей воды потребителям согласованы с администрациями городов. Работа необходима, чтобы обеспечить стабильную работу оборудования зимой, пишет «Комсомольская правда». Фермеры сократили поставки молока на Ирбитский завод из-за паводка. Об этом рассказывают в пресс-службе предприятия. Из-за подъема уровня воды в реках пришлось эвакуировать почти 600 коров из одного из филиалов агрофирмы Ирбитской. Всех животных разместили на других фермах. При этом, как пишет Ян, сам молочный завод работает в обычном режиме. Подтопление территории предприятия не фиксируется. Вода начала медленно уходить из Ирбита. Однако, по прогнозам, дожди в регионе еще продолжатся до понедельника включительно, пишет «Комсомольская правда». «Одиссея» Кристофера Нолана побила рекорды еще до старта. Заработала на предпоказах рекордные 17 миллионов 600 тысяч долларов. Это лучший результат среди превью в текущем году, отмечает издание «Variety». Только в первый уикенд «Одиссея» может заработать до 100 миллионов долларов. «Variety» отмечает, что ажиотаж вокруг «Одиссеи» вызван, среди прочего, форматом фильма. Это первый полностью снятый на камеры IMAX фильм. Критики приняли картину благосклонно. На Rotten Tomatoes ее рейтинг свежести составляет 96%. При этом «Одиссея» рискует и не окупиться. Это один из самых дорогих фильмов года. Бюджет 250 миллионов долларов. На маркетинг было потрачено еще 125 миллионов. Форма глагола «махаю», которая раньше считалась разговорной, теперь признана равноправным вариантом слова «машу». Изменение отражено в Большом словаре ударений 2025 года. Об этом сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Современные грамматические нормы определяются не одним словарем. Однако и, например, орфографический словарь русского языка, как государственного, также признает равноправными варианты «машу» и «махаю». По словам специалиста, язык постепенно избавляется от чередования звуков. Устойчивое чередование «ха» и «ша» сегодня сохранилось лишь у небольшого числа глаголов. Среди них, например, «пахать» и «пашу», пишет РИА Новости. Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Экономические отчеты и Штутгарта, и Вольсбурга фиксируют серьезные сдвиги в немецкой автоиндустрии, которые еще вчера казались немыслимыми. Концерн Volkswagen рапортует о падении глобальных поставок за последний квартал почти на 9%. Главный удар пришелся по ключевому китайскому рынку, где продажи рухнули более чем на треть. Местные компании стремительно вытесняют европейскую классику. И теперь в Германии впервые за всю историю бренда всерьез обсуждают закрытие внутренних заводов. Также в Volkswagen заявили, что модельная линейка в перспективе сократится наполовину, а число доступных вариантов исполнения автомобилей планируется уменьшить на 3/4. Кризис производства и цен – это не только проблема массового сегмента. Даже премиальный бренд Porsche, символ абсолютной финансовой устойчивости, вынужден экстренно затягивать пояса. Компания запускает жесткую программу оптимизации издержек. Да, еще вчера эти компании диктовали правила игры, а уже сегодня Китай вынуждает их урезать расходы, чтобы просто остаться на плаву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
4: 18 июля 1932 на станции «Зима» в Иркутской области в семье геолога родился Евгений Евтушенко. Поэт и прозаик, сценарист и кинорежиссер. На его стихи написаны хиты «А снег идет», «Со мной что-то происходит» и «Сережка ольховая». При рождении у Евтушенко была немецкая фамилия Гангнус по отцу, но во время войны мама вернула себе девичью фамилию и записала на нее сына. Первые стихи поэт написал в 5 лет и оригинальные. «Почему такая стужа? Почему дышу с трудом? Потому что тетя Лужа стала толстым дядей Льдом». Евтушенко был женат 4 раза. Первой женой была поэтесса Белла Ахмадулина. В последние годы он жил в США, преподавал по контракту в университете, но продолжал выступать и издаваться в России. В 2017 году завещал похоронить себя на родине, в писательском поселке Переделкино и неподалеку от Бориса Пастернака. Именем поэта названа малая планета Солнечной системы 4234 Евтушенко.
2: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Если к выходкам британских ученых мы уже как-то привыкли, то вот британские садовники еще умеют удивлять. Один из них, Грэм Барретт из Глостершира, снова попал в книгу рекордов Гиннесса с серьезным достижением. Он вырастил самый тяжелый в мире чеснок. Одна головка весила почти 1,5 килограмма, а ее диаметр составил около 20 сантиметров. Причем для Грэма такой урожай в порядке вещей. Ему интересно соревноваться с соседями. Безобидное состязание довело до записей в книге Гиннесса. В прошлом году их было 4, в этом году 2. Дело то ли в невероятном плодородии почвы Глостершира, то ли в личной гигантомании фермера, но только чесноком его рекорды не ограничились. В книгу Гиннесса попала и выращенная им горошина весом почти 30 граммов. Да, не фермер, а находка для местных рестораторов.
2: Радио Си.